Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Набери в поиске ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM. DFM.

0: будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба, о-оу, бонжур, ух ты, Димир и уважаемые футбольные невыспалачи. Я не плачу, просто ветер с моря дул. Даже моя собака болела за Криштиану Роналду. Ой, Криш, хотя проиграл, знай, ты легенда. 6-й чемпионат мира подряд, ты заставляешь фанатов плакать. Даже в Москве плачет небеса. О май гад. Напоминаю, что это, что, неплачучие, глазара проспахотелное шоу.
1: Разбудилники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Абалао, мерю, кула.
1: Это Саймон.
0: Слушай, что-то вообще не выспались, да, кажется?
1: Этой ночью мне тоже пришло одно сообщение, вот после которого я поняла, все, молчать больше нельзя, и тут ты, в общем-то, вступил. Хватит, наш детокс останавливается на этом моменте. После того, как вылетела Португалия вместе с ней и Криштиану из чемпионата мира по футболу, конечно, надо об этом поговорить.
0: Надо об этом поплакать.
1: Надо поплакать.
0: Да, об этом поплакать.
1: Сколько даем себе времени? Минутку? Продаем?
0: Ну, кстати, в себе я уже пришел. Вот.
1: Так.
0: Но я долго не смог отойти, знаешь, от какого матча? Сенегал-Бельгия. Это просто полное... Это,
1: а Бразилия и Норвегия тебя не смутило?
0: И Бразилия, Норвегия... Столько печали, как...
1: Какая боль! Вот идеальный саундтрек последних событий
0: какая
1: чемпионата
0: боль, да.
1: мира.
0: Но ты представь себе, Сенегал... Бельгия. Сенегал выигрывал 2-0. Осталось 5 минут до конца.
1: И
0: Бельгия закатывает 2 гола и получает еще и пенальти, причем.
1: Да, это тоже был сумасшедший матч.
0: Это просто... Это... То есть я несколько дней думал, блин, мы же решили не говорить про футбол какое-то время. Я просто... Ладно.
1: Все, ребят, мы разблокируемся на этом моменте. Говорим о футболе теперь много.
0: Да. Мы же так мало о нем вообще говорили последние дни.
1: Именно поэтому в игре «Разбирайка» сегодня мы даем тебе вот такую аббревиатуру АУТ. Твоя задача максимально смешно эту аббревиатуру расшифровать. И в завершении нашего эфира мы выберем победителя. Я пока ничего, правда, не придумала.
0: Не, ну, например, алло, ужин твой?
1: О, что-то на отпускном.
0: Ужин обычно оставляют врагу. Врагу. А вот поэтому уточняется, вот, твой ужин-то можно врагу отдать?
1: Мне пока ничего не приходит. Ау, ребят. Ау, ау, ау.
0: Я тебя все равно найду.
1: Никак не расшифровывает эту аббревиатуру. Поэтому, ладно, постарайтесь. Отправляйтесь в группу ВКонтакте под последним постом. Принимайте участие в этой игре. В наших мессенджерах также. Ну и, конечно, про бушку заказывайте. Кому она нужна? Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого будем будить?
0: Да, и из какого населенного пункта ты плачешь? На Техно или на Роналду? Или на Крише? Ну что же, действительно, да. А мы вернемся через одну песню. Действуй! Мы начинаем это шоу!
1: Разбудилники!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы поплакали про Роналду минутки три.
2: Про Неймар еще, блин!
1: А, еще и Неймар.
2: Ой, господи.
1: Сегодня день слез. Будьте готовы к этому.
2: Не говори.
1: Кого будить? Сообщайте нам в группу ВКонтакте под последним постом. Видим заявки. Как зовут, какой город, кому она отправится.
2: Да, и правда, да, населенный пункт, откуда плачешь, да, тоже. Прикинь, Неймар и Роналду, последний чемпионат мира вообще. Все.
1: Да.
2: Эх, ладно, работаем. Так, пишет Ренат у нас в мессенджере. Утро доброе, Саюша и Катюша. Разбудите, пожалуйста, мою невыспалочь. Катюшку, Ренат Свиблова. Вау, я знаю, где, кстати. Свиблова, это Свау. Из такой район, Свау.
1: Звучит мощно.
2: Да, Северо-Восточный административный округ.
1: Выучил же.
2: Свау. Ну, там, где были дела, да. Ну что же, Свиблова и прекрасная невыспалочь Катюша.

0: One, two, three, let's go!
1: Уважаемые футболные неф-испалачи, мы вас чувствуем.
2: Доброе утро, команда DFM. Работаю в ночи, глазки закрываются. Пожалуйста, разбудите меня, Максим из Москвы просит.
1: О, Максим, сейчас дождь все идет? А, уже прекратился, да?
2: Ну, вроде бы да.
1: Я думал, фанаты Роналду еще плачут. Ну ладно.
2: Это не дождь.
1: Это не дождь.
2: Это как раз слезы болельщиков.
1: Плачет небеса. Ну погнали.

0: под не тай головой, да? А, окей. Я думаю, крышей. Ладно, какая боль. Пишет нам Надя у нас в мессенджере. Доброе утро, мое любимое радио. Солнышко нам всем в душе, независимо от погоды. Машка у Сири на связи.
1: И Самара моя на связи. Тёма отсюда. Просит разбудить его дочурку. Анютку сделаем.
0: Окей. После победы сборной Франции вот какой трек им включили. Оказывается, трек их преследует.
1: Я знаю!
0: Знаешь, да?
1: Мбаппе, да, вот эта вот восточная версия?
0: Не совсем. Потом скажешь, да?
1: Ну ладно.
0: А то сейчас легкий несинхрон, несинхрон фаза.

0: да, плакать, в общем-то, и некогда. У нас впереди игра. Нужно дозваниваться уже сейчас. 8-495-956-101-2. Звони.
1: Если плакать, только на техно.
0: Можно поплакать в эфире, разрешаем. 8-495-956-101-2.
1: Ну что, номерок запомнили? Ну что, действуй, звони, а мы скоро вернемся. Это шоу «Разбудильники». Обещаем, не плачем, просто ветер с моря дул. Поэтому включи тусовку.

0: разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14. 81 от 11.08.2015.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Вака-вака, замина-минансангелова. Ола, ди вселенная. Если утро напало на тебя без предупреждения, как вылет с чемпионата мира Роналдо и Неймара, мы вызываем группу поддержки в лице шоу
1: «Разбудильники».
2: Ее улыбает даже квитанция за коммуналку. Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон здесь.
2: Играем в слово «микс» — тренажер для мозга, который звучит как название какого-нибудь витамина.
1: Играть с нами будет Иван из Краснодара. Вань, привет.
2: Оу.
3: Привет, привет.
2: Привет, Иван.
1: Я что-то не слышу, чтобы ты шмыгал. Ты плакал? Ты плакал этой ночью из-за того, что вылетел Роналду и Португалия?
2: О, счастливчик не смотрел.
3: Мне вообще на футбол фиолетово, параллельно, эквадриально и все такое прочее.
2: Красавчик, вот счастливчик вообще. Если бы я не любил этот спорт, я бы выспался. Понимаешь, я бы даже не парился. Но я не могу, не получается.
1: Ну окей, хорошо. Хоть кто-то из нас не плакал этой ночью.
2: Счастливчик, выспался.
1: Тогда объясняем тебе правила игры «Слово микс». Мы называем тебе устойчивые выражения. Ты их наверняка знаешь. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от радио DFM. Все понятно?
3: Погнали.
2: Угу. Так, слушай внимательно. Вот есть сломанный русский язык. У меня второй вариант. Так. Курой да пать.
1: Курой да пать. Тогда что-то очень близко находится.
2: Угу. Даже можно ногой, да?
1: Можно ногой. Курой.
3: Ногой топать.
1: Не-не-не. Это устойчивое выражение такое знаменитое.
2: А если не ногой? Другие конечности, там где фаланги.
1: Дотянуться? Ну чем?
3: До солнца.
2: Чем ты держишь ложки или вилки?
1: И ложки.
3: Рукой.
2: Молодец. А если...
1: Это настолько близко, что буквально рукой...
2: Рукой...
1: Подать.
2: Правильно!
1: Да. Первый правильный ответ. Класс.
2: Да. Поехали. Дальше. Ловят радука.
1: Ловять радука. Это когда тебе говорят, ну давай же.
3: Ловять дурака.
2: Да! Браво! Так, кисна мика.
1: Это у Саймона сегодня.
2: Да, не выспался.
1: У всех поклонников.
3: Кислая мина.
2: Да! Это все, что ли?
1: Да, 3 задания.
2: 3, да, браво! Видишь, как человек повезло, что футбол не смотрит.
1: Вот как важно, что, да, важно высыпаться, ребята.
2: Я же не могу.
1: Мы поздравляем тебя, Ваня. Ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от радио DFM.
2: Красавчик. Ну что ж, Краснодар ждет твой привет. У тебя есть ровно 6 секунд.
3: 6 секунд. Всем привет.
1: Ой, смотри, как быстро справился.
2: Это вообще-то было 1.5 секунды. Ладно, как скажешь.
1: Краснодар, включи тусовку.
2: Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.
14: Прикину худи.
13: Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И дальше рубрика, в которой все смешалось. Текст одного трека присобачился к музыке другого трека. И, как правило, получается новый хит. Это мэшапы от Саймона.
3: Сегодня, наконец-то, на звонок Токсиса ответила детка-шведка. Ее зовут Тове Лоу. И я, как вы сказал-то, я назвал мэшап вот каким образом. Arne, Toxis and Big Baby Tape versus Tove Lo, Nobody to Die For. Слушаем, потом вас обсудим. Куда? Какой Freed From?
2: Потом осудим, ты сказал.
3: Обсудим.
2: Осудим кто?
3: Обсудим. Погнали. Этот раз уже все загрузил.
4: Возьмите.

0: Если мы решили осудить, то судить можно меня. Я Товело.
1: Товело, да.
0: Очень долго назвала Тувелу. Ровно наоборот.
1: Словно она из республики Тувы, что ли?
0: Тувы.
1: Тувелу.
0: То есть потрясающая версия получилась.
1: А даже есть кто называет ее Товло.
0: Товло, я тоже так называла. Как я только не коверкала. Я еще люблю это.
1: Шведка, да, Товело, да, вот так произносится.
0: Ну, это удачный матч.
1: Зиба-зиба. Знаешь, если как бы по музыке судить, мне кажется, надо было переписать название, вот, то есть, даже не название, а припев трека. То есть, вместо того, как там...
0: Возьми телефон, детка.
1: А надо было... Ну, погоди, детка.
0: Да, это же прям саундтрек на «Погоди». Да, да, да. Что-то ностальгию я... Есть такое. Когда он собирает этих кур.
1: Да.
0: Помнишь?
1: Да, да, да. Да, да, да.
0: Это... В клетке.
1: То ли 5-я серия, или 6-я серия, я уже не помню.
0: А, настолько ты разбираешься в «Ну, погоди».
1: Я, кстати, эту тему расследовал.
2: Смотрел все сезоны.
1: Нет, не все сезоны, но где вы именно этот сэмпл были использованы?
0: А все сезоны вышли?
1: Да, уже лежат.
0: И причем давно.
1: Для домашнего кинотеатра.
0: Спасибо тебе за это музыкальное удовольствие, Сай.
1: От всего сердца черного перца, зиба-зиба за внимание. Ну что ж, ну погоди, детка, мы скоро вернемся. Это шоу!

0: Разбудилники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк». 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Верни.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: А дальше тусовка.
6: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика, у которой появился свой гимн. Возьми телефон, детка. Он очень хочет позвонить. Рубрика «Пранки Саймона». Где Сай? Обычно звонит в разные конторы и обращается за странными услугами. Кому звонил на этот раз?
4: Вау, у нас с тобой опять миндальная связь. Откуда ты знаешь, что эта детка была вообще за том конце провода?
3: Детка?
4: Да. Но телефон взяла девушка, вот она... типа ведущие, а у меня же и праздник, но я вроде не раскрывал сразу, какой у меня будет праздник. И что из этого вышло, вот сейчас послушаем и поймем.
3: Слушаем.
5: Алло.
6: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Вы ведущие?
5: Да.
6: Ага, у вас опыт большой?
5: Да. Извините, пожалуйста, а это кто?
6: Меня зовут Акбала Омери Окуланджа. А вас как зовут?
5: Татьяна.
6: Какие у вас условия? У меня просто будет свадьба, жених, невеста и целая куча гостей. Отмечаем в большом пафосном ресторане, поэтому ведущий должен быть нарядный и модный. Вот вы нарядный и модный.
5: Да, ну вроде бы, да?
6: А, вроде
5: скажите,
6: бы.
5: Скажите, а вы где телефон мой? Где вы мой телефон взяли?
6: Я телефон взял в интернете, я искал...
5: Вы именно женщину-ведущую ищете? Или вы хотите какой-то дуэт, мужчина-женщина?
6: Важно, чтобы ведущий был опытный и стрессоустойчивый. И он обязательно должен любить животных. Вы любите животных?
5: Да, конечно.
6: Ага, отлично. Но я еще не сказал, что у меня будет собачья свадьба. Ну, у вас есть желание вести такую свадьбу?
5: Вы знаете, опыта такого не было, конечно.
6: То есть вы неопытный?
5: Вот в этом плане совсем неопытный я ведущий, да.
6: Это не особо важно, поймите. Мы это проводим не первый раз. Свадьба есть и в Африке свадьба, понимаете? И от обычного мероприятия отличается только тем, что молодожены и гости на четвертых ногах, да, понимаете, да? И, а так все как у людей. То есть угощение, первый танец молодых. Ну, собственно говоря, будет собачий вальс и торт. И
5: а вы с традициями хотите? То есть там с караваем, зажжением семейного очага, вот, ну, все вот эти вот, или современные, без классических традиций?
6: У нас просто есть собачья драка, это стриптиз, то есть мы пока это держим в тайне от гостей. Вот. А так, как вы думаете, как будет происходить похищение невесты?
5: Ну, у меня очень живая фантазия, поэтому мне, наверное, нужно сначала мысли в порядок привести, чтобы вот, ну, прям сходу вам не рассказывать, как я это себе представляю.
6: А, вам надо подумать, да? Подумать, да?
5: Да.
6: А для этого вам собака нужна, ну, для вдохновения?
5: Нет, собака не нужна. Мне просто время.
6: Вы в кино не снимались?
5: Нет, никогда.
6: Может быть, по радио выступали?
5: Нет, тоже не было.
4: Бррр, бум, шакалака. Меня зовут Саймон. Я ведущий шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ты только что была в прямом эфире.
5: Спасибо вам огромное.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наш

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Энки, энки, зиба-зиба.
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11:00. Задавайте

0: Высота Римстрой.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Приветище, ди народище! Если ты тратишь столько же сил на подъем с кровати, то сколько команды на дополнительное время на чемпионате мира, мы тебя сейчас выводим на разминку в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Продолжается игра «Разбирайка». Напомню, что с этого дня мы смело снова говорим про футбол. Поэтому и расшифровывать будем аббревиатуру АУТ. АУТ.
0: Да. Алгоритм устал тупить. Вот такой вариант.
1: Хорошо. Автоматическая уборка территории. О, мне бы это подошло.
0: Воу, это вот я же могу смотреть на три вещи бесконечно. Как течет огонь и горит вода, и кто-то убирается.
1: Горит вода, я бы на это тоже посмотрела. И течет огонь. Антон умеет танцевать, вот такая версия.
0: Ух ты, а аппетит устроил тусовку.
1: Каждый мой день.
0: После 11 вечера, да.
1: Анастасия учит турецкий.
0: О, я просто знаю, что есть...
1: Что?
0: Одно слово турецкое, знаешь?
1: Турецкое?
0: Да.
1: Оно приличное?
0: Нет, любое слово на турецком вообще, знаешь?
1: Любое?
0: Да.
1: В смысле? Нет, ни одного.
0: Хоть одно слово знаешь на турецком? Шавама.
1: Шавама?
0: Да.
1: Это шавуха?
0: Да. Это, кстати, они же шавуху придумали, знаешь, да?
1: Как что-то ты упоминал об
0: этом. Они же экспортировали по всему миру потом, так что шавама.
1: Астерикс умял тефтели.
0: О, прикольно. А что там у нас еще есть-то? Акули устроили техно.
1: Это прекрасная ночь.
0: Кислотный техно. О, давай, давай, веселее.
1: На этом я тоже посмотрел. Надо задачу искусственного интеллекта поставить.
0: Акула устроила это техно.
1: Техно. Ладно. Интересно, кто там в качестве диджея.
0: Да, да, Кулай придет. Я забыл, как ее настоящее имя и фамилия.
1: Я тоже. Так, ребят, ну, классные версии. Ждем еще побольше, да посмешнее. Группа ВКонтакте под последним постом. Расшифровывай аббревиатуру АУТ. В наших мессенджерах делай то же самое. И, конечно, не забываем про пробушку. Как тебя зовут? Где ты живешь? И кого нужно разбудить?
0: Эх, Роналду. Неймар АУТ.
1: Хватит, привет.
0: Кстати, а мы еще плачем, что ли? А, ну, мы уже не плачем, да? Да, окей, если плакать только на техно.
1: С акулами.
0: Так, с акулами. Ну что ж, в наших мессенджерах вы же знаете, что делать. Действуйте, а через одну песню мы вернемся. Мы есть шоу
1: «Разбудильник».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Мы получили ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу, скоро озвучу.
2: А я залетаю к нам в мессенджер. И что я нахожу? Нахожу Володку. Володка пишет: «Доброе утро, Катюш, Сай. Будите меня уже. Сплю и о футболе поговорим». Бузулук на связи.
1: Футбольный бузулук,
2: да.
1: Лови.
2: Да уж, поехали, включи тусовку.

0: Иван.
1: Да, слова не знаю, к сожалению.
0: Передаю привет Ивану Громову из Красногорска. Поздравьте с рождением сына. Просто, вероятно, друг Артем. Ваня Громов. В семье ваше пополнение, судя по всему. Поздравляем.
1: Да, да, с рождением.
0: Папаша.
1: Так, а я просто ищу звук, вот чтобы именно такой звук ты постоянно слушал.
0: Не плачь, да, да. А смех. Да. Исключительно детский смех.
1: Именно смех, а не вагитус. Вагитус – это детский плач.
0: Угу,
1: ну
0: помним.
1: Что ж, бро, давай, включи тусовку. И можно поздравить с отцовством, да?
0: С отцовством. Угу, можно.
1: Господи,
0: ты справился.
1: В русском языке сколько вообще негласных букв вместе? Ладно.

0: Окей, возвращаемся в наш мессенджер. И тут пишет изолятор.
1: Интересно.
0: Я не шучу. Реально, вот так называется аккаунт.
1: Пишет изолятор.
0: Да, изолятор пишет. Доброе утро, Катя и Саймон. Вам из Якутска. Отличного эфира.
1: Спасибо. Доброе утро, ди Катя, ди Саймон. А я сегодня выспалочь. Хвастается Людмила из солнечного Абакана.
0: Ух ты, ты что, выходишь из паблика, что ли?
1: Зачем выходишь из нашего чата, не выспалочей?
0: У нас и сообщество вообще-то не выспалочей. Ну как так?
1: Ладно, завидуем молча.
0: Как так? Ладно. Не выспалочей! Погнали, мы тоже вас чувствуем.

0: Рики Мартин? Да. Мартин из Пуэрто-Рико.
1: Из Пуэрто-Рико?
0: Да. А если хочешь знать, попали ли они на чемпионат мира, нет?
1: Угу.
0: Там Мексика уже тоже домой уже. Они, кстати, все хозяева... Хозяева слили домой.
1: Хозяев.
0: А, всех хозяев слили. А США, Канада и Мексика, вот.
1: Mm-hmm.
0: Они сейчас...
1: Непредсказуемый чай.
0: А ты же слышала историю с этим, с нападающим США?
1: Нет.
0: Балогун.
1: Что с ним случилось?
0: Он получил красную карточку. Он должен был пропустить матч, который они проиграли, вот, который закончится в 5 утра.
1: А он просто вышел на поле?
0: Он не просто вышел на поле. Взял телефон, их биг босс страны звонил, президент ФИФА. Что, может быть, ты перенесешь красную карточку на следующий год?
1: Ой, обожаю!
0: И взяли,
1: как
0: перенесли.
1: Как все по-честному.
0: Прикинь, и чувака пропускают.
1: Красавчик.
0: Европа в шоке. Как так? Впервые в истории футбола.
1: Это, знаешь, вот в детстве обязательно найдется какой-то чувак, которому,
0: по блату,
1: за которому,
0: да?
1: позвонили.
0: Все по блату. Но в итоге-то их, ну, прессанули довольно жестко. 4-1 они проиграли.
1: А вот и правильно. Жизнь расставила все по своим местам.
0: Да уж.
1: У нас игра впереди. Если что, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, по блату все устроим.
0: Да, ну мы не...
1: Звони, мы не последние человечки.
0: Да уж. Не, понятно, что от Трампа мы не ждем звонка. Звонка. Но звони, наши люди, ребят, звоните.
1: Да,
0: Трамп только в ФИФУ звонит.
1: 8-495-956-101-2.
0: Да, запомни номер. Наши люди, DFM, D-народ, это шоу «Разбудилники». Все звонки для нас очень важны.

0: радио DFM. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте.
7: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
9: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2024

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятьсек.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэл, алоха, деревзя, бодро пожаловать к нам. Здесь нет офсайдов и униния. Это шоу «Разбудилники». Она умеет передать кофейную бодрость по Bluetooth. Катя Бодрова.
3: Заливает в себя пуэрчик литрами. Диджей Саймон.
2: Да. Каждые 5 секунд в мире кто-то громко жует попкорн именно в тот момент, когда в кинозале неожиданно наступает тишина. А мы играем в 5 сек.
3: Играем мы с Мариной из Москвы. Мариш, привет.
2: Yeah, Марина.
4: Здравствуйте. Доброе утро.
3: Ты в каком районе?
4: Я недалеко от Пушкинской работаю.
3: И что там, у вас дождь или как?
2: Дождь.
4: У нас дождик, да, дождик.
2: А у нас уже нету.
3: У нас,
2: прикинь?
3: Да. Ну, вот и поговорили.
2: А ты знала, что это все поклонники Роналду плачут с неба?
3: Да, это не дождь. Ты знала об этом, Марин?
4: Ну, не знаю.
3: Это слезы поклонников Роналду, который вылетел из ЧМ.
2: Роналду и Неймар, они вылетели из чемпионата мира. Mm-hmm. Наверняка ты футбол, наверное,
3: смотришь. Попробуйте этот дождь, он соленый. Попробуйте на вкус.
2: И полезный, да?
4: Ясненько. Ну, может быть, конечно. Жалко, конечно.
3: Марина, такая, куда я позвонила? Что происходит? Можно я уйду?
2: Марина сочувствует. Ты слышала ее? Жалко, конечно. А Марина, если честно, ты понимаешь, о чем речь идет? То есть то, что Роналду вылетел и Неймар вылетел.
3: Из чемпионата мира по футболу.
4: Ну, я не смотрела сама футбол, но я слышала уже новости, да.
2: А, вот видишь, Марина там в курсе.
3: Ладно, давай уже адекватно поговорим с человеком.
2: Адекватно споем. Плачет небеса.
3: Игра 5 сек впереди. И традиционный для этой игры вопрос. Марина, что ты делаешь быстрее всего на этом свете, буквально за 5 сек?
4: Готовлю.
2: Ух ты.
3: А что за 5 сек можно приготовить?
2: Что именно?
4: Яичница.
3: А, ну яичница разбил.
2: 5 секунд, яичница?
3: Ну, да.
2: Это что, сгоревшая яичница или что? За 5 секунд.
3: Так и назовем, яичница 5 сек.
2: Яичница с загаром, блин.
3: Так, у нас игра 5 сек впереди. Ты за 5 секунд, Мариш, должна назвать по 3 слова в каждой категории, которую мы тебе называем. Категория 5, задача ответить на 3 из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Погнали?
2: Yeah. Начинаем! Так, Марина, назови 3 вещи, которые стыдно покупать по одной.
3: Нет, стыдно покупать по одной, да.
2: По одной, да. Или одной.
4: Обувь, перчатки. И что еще?
3: Промазал уже. А я подумала одной.
2: Но, кстати, вопрос даже смешнее было бы и одной.
4: Я не поняла, нужно покупать по одному или нужно...
3: Стыдно покупать по одной.
2: По одной, да. Ну, кстати, браслет, как ты... И машину, наверное, да? То есть, и квартиру, наверное, да?
4: Ну, правильно. Ну, одну перчатку стыдно покупать, нужно взять пару.
3: Да, у тебя есть логика.
2: Не, ну...
4: Да, перчатки, обувь. Одну обувь же стыдно покупать. Одну, один ботинок. Нужно купить, ну, как по обе, пару.
3: Смотри, она не выполнила первое задание, 3 слова не назвала, но как аргументирует.
2: Договаривается с нами. Не, Марина, знай, по одной, то есть одну перчатку покупает только Майкл Джексон.
3: Идем дальше. Назови 3 причины, 3 причины сбежать со своей свадьбы.
4: Скандальные родители жениха, плохая кулинария, плохое отношение.
3: Ты не успеваешь. Мариш, второе задание мы не успеваем в 5 сек уложиться.
2: Я 5 секунд уже прибавил.
3: Надо быстрее, давайте еще.
2: Так, назови 3 вещи. Слышишь, да, Марина? Назови 3 вещи, которые нельзя делать в лифте.
4: Нельзя переодеваться, громко кричать, нельзя петь.
3: Ну ладно. Нельзя петь? Я только этим и занимаюсь.
2: Петь-то можно.
4: Но я не думаю, что в лифте, если кто-то едет, нужно петь. Нельзя кричать, если кто-то в лифте.
3: Марин, у тебя фамилия Аргументская?
2: Мне кажется...
3: Аргументы сплошные.
2: Марина юрист. Адвокат.
3: Идем дальше, потому что у нас только одно выполненное задание.
4: Я учусь в университете на экономике.
2: Отлично.
3: Это слышно, Мариш. Назови 3 места, где можно встретить бывшего.
4: Кафе, ресторан, кинотеатр.
5: Последний вариант какой был?
3: Кинотеатр.
5: А, в кинотеатр.
3: Марин, ну тебе везет. Я обычно встречаю бывшего, когда несу мусор. Например, иду за хлебом не накрашенная.
5: Как я понимаю, то есть с мешками под глазами.
3: Если даже в ресторане, то когда у меня укроп застрял в передних зубах. Вот примерно такие ситуации. Так, ну что, в целом
5: все выполнено.
3: Все за то, что ты аргументировала каждый свой ответ,
5: и
3: уважаемый экономист.
5: Поддерживала с нами разговор. Ты нам очень нравишься.
4: Спасибо вам большое.
3: Мы тебя поздравляем и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Спасибо вам большое.
5: Ну что ж, у тебя сейчас 8 секунд. Докажи, что ты экономистка с этим временем. На привет, у тебя 8 секунд.
4: Я считаю, что в целом Россия должна поднимать экономику.
5: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Марина, сорян. Это в шутке было сказано. То есть у тебя 8 секунд, чтобы передать привет кому угодно. А как экономистка, вот, покажи, как в течение 8 секунд можно передать привет и уложиться в это время.
4: Я передаю привет, Мишка тебе привет, мама тебе привет, все, кто меня знает, всем привет. Всем хорошего настроения, всем здоровья, счастья, удачи.
5: Браво, Марина, молодец.
3: Классно. Москва, включи тусовку.
5: Разбудилники, разбудилники.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Сейчас вы услышите скрип дверной. Это Саймон откроет мне дверку в свой драндулет времени. И мы с ним отправимся в прошлое для того, чтобы отыскать оригинал популярного сегодня хита.
3: Ага. Сегодня на нашем драндулете времени отправимся в поиски хита, который звучал еще тогда, когда слово «облако» означало только погоду. Да, по пути послушаем два ремейка, как обычно, а потом оригинал. Первый ремейк на нашем пути. Это трек «Две штуки» 26-го года «You Not Us» featuring Daddy DJ Flipside. Так,
2: Свеженький совсем.
3: Да, свежатенько. Так, загружу трекан. Так,
2: идет загрузка. Да. Идет загрузка трека.
3: Полная загрузка. Так.
2: Я думаю, он как-то мимо меня прошел? Или я просто название не узнаю?
3: А, он совсем недавно вышел, смотри.

0: запомнила, нет?
1: Я не... Ну, трек знакомый от Юнитаз. Я не слышала эту версию.
2: Это же, ну, на прошлой неделе, что ли, был в микстуре. Да, голосовали, и он побеждал, кстати.
1: Ну, что-то знакомое. Я говорю, не слышала. Вот моя память.
2: После выходных мы все забываем. И после футбола.
1: Хорошо.
2: Так, следующий ремейк выпустил шведский диджей Bass Hunter о том, как он и друзья рубятся в известную видеоигру. Трек «2006 года» Bass Hunter Dota. Кстати, я озвучивал голос персонажа Witch Doctor из этой игры. Были такие реплики. Начнем с я.
1: В Доте?
2: Да. Кто вызвал доктора?
1: Вау!
2: Да, это был мой голос, да. Ну что ж, я там немножко прочудил, да. А так, слушаем.

0: версия.
1: Я думаю, что это был бы хороший мешап. Опа, Гамнам Стайл.
0: Не говори.
1: Да? Очень бы замычились. Мне это нравится, она какая-то веселенькая. То ли шведский язык не нравится.
0: Но, кстати, в клипе мама заходит и говорит, больше ничем не можешь заниматься, кроме чем рубиться в видеоигры. Ну что же, это ровно 20 лет назад этот трек вышел. Теперь угадай, когда вышел оригинал. Подсказка. В том же году, что и хиты «Гости из будущего», «Не любовь», «Иванушки международные», «Тополиный пух», «Линда Варауна».
1: Так, это нулевые. Какой-нибудь 2002-й?
0: Не, почти, но не совсем нулевые.
1: Конец 90-х. Да,
0: да, не до нулевых.
1: 98-й. 9-й.
0: Да! 99-й, да. Ну что же, трек называется «Daddy DJ», а группа называется «Daddy DJ».
1: Вау, оригинально.
0: Не говори. Французский музыкальный проект электронной танцевальной музыки. Вот такую версию выпустили. Это уже оригинал.

0: И какая версия больше зашла?
1: Оригинальная.
0: Да?
1: Она выглядит стилево для тех лет. Наверное, как-то.
0: Но это целый танцевальный проект. Они да. над этим треком долго работали, кстати.
1: Мне нравится. Вот я считаю, что вот реально вот другие версии можно было без них обойтись
0: да?
1: этому миру.
0: Ну а как
1: насчет оригинальная версия прикольная.
0: Ремейка для другого поколения. Вот поэтому You Not Us и туда
1: а
0: полезли.
1: А мы с тобой постоянно об этом говорим. Я говорю, зачем Гарри Поттера перевыпускать, если он уже есть? У Саймона своя версия.
0: Да, да, да. То есть каждое поколение хочет своих видеть, понимаешь?
1: Ну я вот, нет.
0: А ты спросишь сейчас у текущего зумеров, кто такой Дэниел Рэдклифф? Они сказали, Дэниел кто?
1: Рэд кого?
0: Рэд кого, да. Ну что, значит оригинал сегодня, да, тапки берет,
1: да? Оригинал.
0: Тоже им нравится. Что, на бис чуть-чуть?
1: Давай.
0: Нет, не туда.
1: Это вокалы, музыка.
0: Ребята работали. Оригинал круче копии. Зиба-зиба всем за внимание. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Включи тусовку.
2: Это шоу «Разбудилники».
0: Саймон
1: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
17: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
16: Да, 100!
15: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
19: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: What's up?
3: What's up?
2: Yeah, what's up, D, солнечная система. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону Ж представляет тренер сборной, где замены проходят по гороскопу Катя Бодрова.
4: Сборную М возглавляет диджей Сайма.
2: Что, ударилась, что ли, об микрофон?
4: Ну, рукой. А. Не головой, не переживай.
2: Нормально, не болеет?
4: Нос цел.
2: Не болеет?
4: Нет.
2: Не заплачешь за Роналду, нет? Нет, нормально, окей. Ну ладно, она тоже смотрит ромком, заранее зная, чем он закончится. И все равно плачет в конце фильма, я не понимаю. А он до 19 июля будет футбольный «Не выспалачу». В эфире космический матч полов. Или полов.
4: Полов.
2: Полов, да? Полов. Венера, Юпитер.
4: Здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема сегодня, как мне кажется, не суперсложная.
2: Mm-hmm.
4: Что важнее, слова или поступки в отношениях?
2: С чего ты сделал, что это не сложная тема? Знаете, почему я считаю, что это немножко сложновато?
4: Почему?
2: Так, слова или поступок? Так, мужик начинает показывать, ну, как он к ней относится.
4: И?
2: Она говорит, что-то ты мало мне говоришь-то. Сладкие словечки. Вот, ну, вот почитай что-нибудь. Возьми навыки у... Как его зовут-то? Этот Казанова.
4: Пикапера, да.
2: Пикапера. Вот, скажи что-нибудь, ну, приятно, вкусненькое, ну, в ушки. А, поэтому, как бы, ну, если берешь в одну сторону, она просит другой.
4: Баланс, мужчина, слышали такое?
2: Баланс?
4: Баланс поступков и слов.
2: Mm-hmm.
4: Баланс, сказал, сделал.
2: Баланс болида Формулы 1.
4: Нет, конечно, женщина любит ушами, и нам важно слышать регулярно, что ты, да, что вы нас любите, что мы красивые, что мы все можем и так далее. А мужчинам, кстати, это важно? Вот слова от женщины.
2: От женщины?
4: Да, какие-то поддерживающие.
2: Скажу тебе, что нам важно. Нам очень-очень важно, чтобы нас не пилили.
4: То есть, ну, это какие-то, не бывает такого.
2: А мотивировали.
4: Угу.
2: То есть мотивация. А умение мотивировать и слегка критиковать – это целая наука. Это надо уметь делать так, чтобы мужик не чувствовал себя уничтоженным или, как это называется, бестолочью. Или бестолочью, правильно?
4: Как мне замотивировать тебя выносить мусор по утрам? Вот как? Вот давай на примере.
2: Расскажи о мусоре, как будто это футбольный матч. Понимаешь, если это выносишь, Роналду не поедет домой. Понимаешь, Неймар останется в чемпионате.
4: А если не вынесешь, я заплачу, как болельщики Роналду.
2: Но как ты понимаешь, мы слезы тоже не особо любим. Поэтому как я заплачу, это сразу у нас...
4: Какие вы нежные.
2: У нас триггер сразу.
4: А вот что касается поступков, на самом деле мужчины думают, что нам так много вот надо действий. Вот по своему опыту могу сказать, вот один поступок в начале отношений он сделал, я его помню годами потом. И мне кажется, что он способен. Он уже давно не способен там ни на что. Но я помню тот первый
2: не поступок. Не способен ни на что. Это вообще что это такое говоришь?
4: В плане того, что типа, ну все, ну...
2: То есть, главное...
4: Это был его максимум в начале отношений. Но я до сих пор помню. И вот эта память позволяет нам там...
2: Ну,
4: я не про, ну,
2: имеешь
4: про прошлое.
2: Период страсти, да? То есть самый главный,
4: да,
2: подвиг был сделан.
4: Да, когда вы вообще готовы там, я не знаю, отвезти куда угодно, купить все, что хотите. И вы делаете это, а мы потом помним это годами.
2: Ну а ты-то ему-то что в ответ-то делала?
4: Поддерживаю. А я поддерживаю.
2: А, окей, поддерживаешь. Ну, это важно для мужика абсолютно. Поддерживай, но не надо клевать, как будто ты клювет. Клювет — это голландский футболист такой. Клювет. То есть не надо клевать мозги, а именно поддерживать, мотивировать. Девчонки, действуйте.
4: Запомнили.
2: Я вам уже слил все шпаргалки.
5: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Энки, Энки, зиба-зибачка. Окей.
2: Рэп-прогноз.

0: 18 лет. Реклама. BigLoveDance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. BigLoveDance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Оле-оле-оле! Ди мундиал! Если твой утренний дриббинг — это обход мебель с закрытыми глазами по пути к чайнику, тебе срочно нужен трансфер в шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: О, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. Я просто смеюсь пока не в голос, так про себя, над теми расшифровками, которые оставляют наши слушатели. Игра «Разбирайка» продолжается. Приглашаем всех в группу ВКонтакте. Под последним постом играем, и в наших мессенджерах тоже можно расшифровать максимально смешно аббревиатуру АУТ.
1: АУТ, АУТ, да?
2: Mm-hmm.
1: Ну, аплодисменты уже требуются. Вот такое сообщение пришло.
2: Алексей уехал таксовать. Причем пишет Алексей.
1: Ну, кстати, ты на такси ездишь, то есть, как прайсы, нормальные прайсы, да? То есть, как обычно, да?
2: Как обычно.
1: Окей, отлично.
2: Пока, да, это хорошая новость.
1: Окей. Есть такой абсолютный угар тотальный. Господи.
2: Абсолютный тотальный.
1: Не, угар тотальный.
2: Вот это потрясающе. Это потрясающая от Виталия версия. Ассоциация уральских тарталеток.
1: Ух ты, это название...
2: Очень серьезная организация.
1: Мне кажется, звучит как название команды КВН вообще.
2: Ассоциация уральских тарталеток.
1: А как тебе этот... Автобус уехал, точка.
2: Это уже хорошо. Андрей утром теряется.
1: Андрей утром теряется. Это наш, про наш, нашего Андрея, нет?
2: Наш-то не теряется.
1: Не, не теряется вообще. Прямо ровно держит голову над шеей. И вот все нормально, так не теряется.
2: Алиса устрицы требует. Настроение Алиса тогда у меня.
1: Ты сегодня обращаешься к футболисту французской сборной?
2: Алиса! Майкл, ну, возможно, Алисе. Да, может и так.
1: Ой.
2: Потрясающая версия, ребят, хотим еще, потому что совсем скоро уже подведем итоги, наградим нескольких слушателей за самые оригинальные смешные расшифровки. Отправляйте в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, ну и, конечно, там же оставляйте заявки на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
1: В наших мессенджерах, ну, действуй, и там тоже пробушку заказывай, все, короче, по пунктикам. Как зайдешь, сразу увидишь. А мы вернемся через одну песню. Ladies and gentlemen, это шоу
2: «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, а я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: А как ты в доте говорил? Напомни.
2: Ты этот...
1: Забыл? Текст свой?
2: Сейчас тебе скажу.
1: Ну, ты, конечно, актер.
2: Сейчас тебе скажу.
1: Что там про врача?
2: Кто вызвал врача?
1: Жутково.
2: Да, это, ну, такой персонаж, такой, ну, вот он вот такой. Кто вызвал доктора? Начнем сеанс.
1: Начнем сеанс, бабушки, ребята. Группа ВКонтакте под последним постом видим заявки. Имя, город, кого нужно будить.
2: Так, сейчас посмотрим, что уже прислали. Начнем сеанс.
1: Жуть.
2: Не говори. Он же персонаж такой вот жесткий. Так, Юрий пишет. Привет, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моего водителя Павлика. Он газует по Ирландии. В смысле? Газует по Ирландии. Боюсь, чтобы не заснул. А всем мир. А, я понял. А, то есть его друг, ну, поняла, да?
1: Ничего не поняла.
2: Он газует по Ирландии.
1: Его водитель, во-первых, Павлик.
2: Да.
1: Только... У человека есть водитель, мы поняли.
2: Да.
1: Его зовут Павлик.
2: А почему он газует по Ирландии?
1: По Ирландии.
2: Пока не понял, но если он... Где он бы не газовал, то есть мы желаем гладкой дороги, чтобы не заснул или не уснул. Я так вообще не понял вообще.
1: Я тоже не поняла, но давай.
2: Вот, Юрий.
1: В Ирландию?
2: Юрий, если что, пришли прояснения. То есть, почему ты здесь, а твой водитель газует по Ирландии? Включи тусовку.

0: Доброе утро, Катюша и Саймончик. Будите моего мужа из Дмитрова и меня, а то проспим. Пора вставать, пишет Таня.
1: О, действуем сразу, конечно. Пробуждаешься.

0: Промазил слегка. Заметила, как я прям промазил.
1: Опять не ту кнопку нажал.
0: Ну, с утра не всегда метки. Вот, признаюсь. Так, пишет нам Дмитрий. Разберите моего коллегу Михаила. Он, как Саймон, все время по ночам смотрит футбол и работает потом сонно и плохо. Но наш уважаемый футболный не выспалач. Михаил, мы тебя чувствуем.
1: Доброе утро из Тюмени, разбудите меня. Просит Иван.
0: А где?
1: Иван из Тюмени.
0: А, Тюмень, будем. А он тоже не выспалач, нет?
1: Ничего не сказал на этот счет.
0: А, и умалкивает информацию, да? Я понял.
1: Умалкивает.
0: Поехали. Ну что ж, сборная Нидерландии, кстати, они давно уже приехали домой. И уже свой как там у них?
1: Гимн?
0: Не, сьюстроминг, это, наверное, в Швеции едят, да? Сьюстроминг.
1: А, не знаю.
0: А кстати, в Нидерландах, ты знала, что у них картошки фри, они подают с майонезом?
1: А ты знал, что в России тоже так подают?
0: А, да?
1: Угу.
0: Ой, серьезно?
1: Ты просто ППшник, ты не в курсе.
0: Я понял.
1: С киченезом особенно хорошо.
0: Киченез, да? Все, работаем.

0: Кстати, из эффектных болельщиков остались только норвежцы.
1: А сейчас, насколько я понимаю, Норвегия играет. Почему нам пишут «Вперед, Норвегия»?
2: Ну, в Норвегии прошла дальше, да.
1: Ага.
2: Не сейчас играет.
1: А, не сейчас?
2: Да, ладно. Сейчас недавно закончился матч США и Бельгии.
1: Да, мы так мало говорим про футбол, ребят, поэтому именно эта тематика в игре «Разбирайка». Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и максимально смешно расшифруйте аббревиатуру OUT. OUT. Кто сделает это смешнее всего, получит фирменный мерч от Radio DFM.
2: OUT, папа OUT, OUT, OUT, OUT.
1: Расшифровал.
2: Да, папа OUT. Ну что же, спасибо всем за внимание, скоро вернемся и уже сыграем в полной мере, да? А пока запомни, это шоу...

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
5: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Ну что же, салютики, ди команда. Бодро пожаловать в кофе заменяющие шоу.
1: Разбудильники.
2: Здесь балерина Катя Чино, Катя Бодрова.
1: Амбассадор Пуэра в России, диджей Саймон.
2: Оу, oh, yeah. Ну что же, теперь игра разбирайка, где мы ломаем аббревиатуры, как сахарные пакетики. Посередине.
1: А посередине это правильно.
2: А по бокам тоже можно.
1: Нет, в коем случае.
2: Ну, потому что байка о том, что тот, кто это придумал, плохо...
1: Плохо кончил.
2: Кончил, потому что по бокам рвали, да?
1: Да.
2: Но это же на самом деле неправда.
1: Ну и что? Ну, очень похоже на правду. Рвите пакетики в серединке.
2: Кстати, это намного удобнее, если что.
1: Да.
2: Чисто именно из-за этого. А если ты человек протеста, рвись по сторонам.
1: Ну что, у нас игра?
2: Игра, кстати, разбирайка. Вот подошли, кстати, к игре основной.
1: Угу. Мы на протяжении всего эфира искали победителей. Тех, кто максимально смешно расшифрует аббревиатуру АУТ. АУТ.
2: АУТ? ПАУТ?
1: Вряд ли. Это огромное множество. Мне все нравится. Ассоциация уругвайских трактористов.
2: Кстати, ну, мне очень-очень-очень понравилось. Уругвай, кстати, уже дома уже ушла. Или ушла как команда с чемпионата мира. Так, офигеть, уже третий.
1: Что третий?
2: Ну, вот это аут, офигеть, уже третий.
1: Вроде пишет офигеть.
2: Не, ну, знаешь, просто речи у нас через букву А мы пишем.
1: Ладно. Аквариум убирает Толя. Это в семье, видимо, распределение обязанностей. Толе сегодня не повезло.
2: Академия уличных танцев. Неплохо, нам нравится.
1: Аманда увлекается тверком.
2: О, тверка — это Аманда где-то.
1: Аманда, где ты?
2: Я тверка, я называю.
1: Ты нам нравишься?
2: Так, что у нас тут? О, кстати, ну это достойный финал вообще.
1: Ну-ка.
2: Написал Алексей, акулы устроили техно.
1: Да, это потрясающе, я помню, мне сильно понравилось.
2: Это вообще.
1: Автоматический удовлетворитель тещи.
2: Ух ты, это что за зят такой, задрал планку.
1: Просто бабки ей даешь, а автоматически удовлетворяешь тёщу.
2: Тёшу, да? Mm-hmm. Знаешь, это получается прошивка именно удовлетворять тёщу. Прошили чувака, ну окей.
1: Ну что, давай выбирай победителей. Насколько я понимаю, твой фаворит.
2: У меня Алексей 100% в личку писал, да.
1: Про акулу, да?
2: Да.
1: И поддерживаю тебя. А мне очень понравилась такая полусерьезная версия, которую я не могу найти. А, ассоциация уральских тарталеток. Вот Виталий был первым, кто вот про ассоциацию нам написал. Я почему-то начинаю себе представлять.
2: А я именно
1: сходку.
2: Тракторист, я слышал.
1: А ты... Трактористы — это уже все-таки после.
2: А,
1: вот
2: после.
1: Первая идея прилетела похожая от Виталия. Ассоциация уральских тарталеток.
2: Прикольно.
1: Из-за нее отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: А тарталет — это...
1: Тарталетка?
2: Да.
1: Это... Как объяснить, что такое тарталетка?
2: Это человек?
1: Это небольшое из теста углубление, в которое ты можешь салатик закинуть или что еще. И корку туда кладут. Понял? Как закуска.
2: Какой-то хавчик, да?
1: Хавчик, да.
2: Окей. Тарталетка. Окей. Ну что же, Алексей, ты победил. И кто у тебя победил?
1: Виталий.
2: Виталий! Е-ху! Радио Ди.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. В середине дня температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ. Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0 плюс.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Привет, Оз, Ди Космос. Здесь хорошее настроение идет без офсайдов и желтых карточек. И даже без красных. Как одному поменяли красный.
3: Такие театральные паузы у тебя.
2: Да, как одному поменяли красный вообще. И вышел сегодня на поле, правда, проиграли. Эту историю, кто еще не знает, да, один президент позвонил, президент ФИФА. И красную карточку поменяли.
3: Один президент позвонил другому президенту.
2: Президенту, да.
3: И отменили красную карточку.
2: Да, для игрока Асашай. Ну что ж, это шоу «Разбудильники» с колодой мемокарт. Наша мема Месси Катя Бодрова.
3: Как тебя обозвать-то? Тот самый Роналдо, зачеркнуто, диджей Саймон.
2: Да, Роналдо домой. Ну что ж, сейчас мемоскоп. Позитивные предсказания, прошедшие VAR-контрол.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты месяц в году.
2: Какой ты Месси в году?
3: Можно и так.
2: Ну что же, Овны, какой вы Месси в году?
3: Август. Сегодня вы теплый вечер после жаркого дня. Настроение загадывает желание на падающие звезды.
2: Отпуск. Да, вообще?
3: Да, грядет.
2: Меньше машин по дорогам. Тельцы.
3: Январь. Вы как длинные новогодние каникулы. Долгожданные, неспешные и немного ленивые.
2: Ну, кстати, мне нравится, правда, холодно как-то. Близнецы.
3: Февраль. Сегодня вы как первый мороз. Говорите всем своим видом, не расслабляемся.
2: О, да, февраль, холодный месяц, однако. Раки.
3: Июнь. Сегодня вы гроза с теплым ливнем. Мощно, шумно, с эффектом вау.
2: А тополиный пух, это уже для других, да?
3: Да.
2: Львы.
3: Декабрь. На улице лето, а настроение Новый год. Ждите долгожданный подарок от судьбы.
2: Какой месяц прекрасный, да? Настроение даже само просто.
3: Сказочно.
2: Да, вообще гуляет само. Девы.
3: Май. Сегодня вы идеальный плюс 20 и легкий ветерок. Баланс тепла и свежести. Комфортно всем, кто рядом с вами.
2: Кстати, май тоже нравится. Весы.
3: Октябрь. Вы сухая, прохладная ясность. Все четко, по сезону, без лишней влаги.
2: Угу, запашком бархата, да? Бархатный сезон же, да, все-таки, да, нет?
3: Октябрь?
2: Да.
3: Сентябрь-октябрь, да, считается. О,
2: бархат. Скорпионы.
3: Тополиный пух.
2: Жара.
3: Июль.
2: Июль.
3: Июль. Вот так вот Саймон поет эту песенку.
2: Вообще, unbelievable.
3: Сегодня вы плюс 30 и без единого облачка. Яркий, доминирующий и слегка обжигающий.
2: Да, до сих пор, да, звоню в Африку и объясняю, что июнь и июль — это два разных месяца. Так, стрелцы.
3: Ноябрь. Вы как туман и моросящий дождь. Хочется провести весь день за просмотром любимого сериала.
2: Сладкая ноябрь. Смотрела такой фильм, да?
3: Ух. С Криштианом.
2: Это не Криштиану Роналду.
3: Киану Ривзом.
2: Да, и Вайнона Райдер, кажется, да?
3: Нет.
2: Да.
3: Там была Шарлиз Терон.
2: А, Шарлиз Терон. А, да, точно. Да? Окей. Козероги.
3: Март. Сегодня вы человек настроения, но вас любят любым.
2: Угу. И водолей.
3: Сентябрь. Мягкое бабье лето. С вами понимаешь, жизнь после лета есть.
2: Окей. Okay. Бабье лето, и переходим к рыбасам.
3: Апрель. Сегодня вы внезапный порыв ветра и солнце сквозь тучи. То согреваете, то устраиваете проверку на прочность.
2: И змееносец.
3: Не сегодня.
2: Не сегодня.
3: Месяцев мне не осталось.
2: Понял. Окей. Змееносец. See you later, alligator. В следующий раз. А так, это Мемоскоп. Шоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акцизируйтесь до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Круглосуточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, из которой мы узнали, что дневная вечеринка звучит как «Дайджер». Серьезно? Я сразу домашнюю сделала?
2: Это уничтожение ударения вообще.
1: Ну ладно, как? Поправь меня.
2: Ну почти, почти.
1: «Дайджер».
2: «Дайджер». «Дей» как «день». Запомни, вот дневной вечеринка.
1: Дейджер.
2: Да, дневная вечеринка, дей, а потом джер. Вот почти, молодец. Дейджер. А то дайджер, никто бы тебя не понял из носителей.
1: Я люблю дайджер.
2: Дайджест.
1: Рубрика ABC-дишка. Сегодня выучим очередное сленговое словечко или целое выражение на английском языке.
2: Ну, молодец. Домашки сегодня уже не будет, ты уже сама уже сделала. Браво. А так у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я прокачиваю уровень английского сленга своих подписчиков с помощью квизов. А квиз мы уже сейчас уже пройдем, раз домашнее задание уже было.
1: Давай.
2: Вот, уже была точнее. Так, дейджер мы уже помним, дневная вечеринка. Я тебе скажу слово и три варианта ответа.
1: Угу.
2: Ready, steady, go?
1: Готово.
2: Let's do it. Что такое сникерсни?
1: Не грусти.
2: Вот так все и подумали.
1: Что-то рекламное.
2: Так, сникерсни. Три варианта ответа.
1: Это как глагол прямо, да?
2: Это существительное. Да. Сладкоежка. Ножище.
1: Ножище?
2: Да. Оказаться на белом троне. Что такое сникерсни?
1: Ну, мне кажется, все-таки сладкоежка.
2: Сладкоежка. Какая-то часть тела слипнет, да? Окей. Или слипнется.
1: Слипнется.
2: Слипнется.
1: Говорил мне дед.
2: Точно, сникерсни – это сладкоежка.
1: Ну, я думаю, да.
2: Окей. Браво!
1: Ой. Ты что-то не туда нажал, это не браво.
2: Я не промахнулся. Не промахнулся ни разу.
1: Так, я промазал, получается. Сидеть на белом троне? Я как всегда
2: Катя,
1: просто.
2: Катя, у тебя талант из трех возможных.
1: Выбирать
2: два неправильных. Но остается, уже понимаешь, да? Это шуточный термин, обозначающий большой нож, похожий на короткий меч, либо по наживщину.
1: Большой нож?
2: Да, большой нож. Это слово является измененной формой голландского выражения какого века? 18 века.
1: Ну, максимально не мэчится сникерсни и нож.
2: Да, это нож, да, сникерсни, да. Это причем, это даже, кроме того, что это нож, это еще дуэл с ножом. То есть и дуэл с ножом, есть, и просто нож. Это все сникерсни, можно
1: есть,
2: назвать.
1: Пушкин принимал участие в сникерсни.
2: Да. И использовал... нет, погоди, у него же не нож то был. У него дуэл-то не с ножом же был. Эх, так красиво было бы, да, сникерсни?
1: Было бы хорошо.
2: Да, ну...
1: Не, ну я думаю, на мечах кто?
2: На мечах, ну это Далтаньян. Там... Мушкетер.
1: Дартаньян.
2: Далтаньян.
1: Второе название мушкетеров. Сникерсни.
2: Сникерсни, Мурк. Ладно, не придумали.
1: Читайте, ну что ж, классику.
2: Запомнишь, да?
1: Ага.
2: Сникерсни – это...
1: Большой
2: нож. Или дуэл с ножом. Но никак, но не сидит на белом троне. Mm-hmm.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Зиба-зиба.
2: Рэп-прогноз.

0: А мы свой деток завершаем. Мой... Что, про футбол снова в эфире поболтаем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. В середине дня температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а и

0: Лето становится громче вместе с Папа Пап. 10 июля – зажигательная вечеринка с диджеем. 11 июля – на сцене кавер-группа «Хулиганы». Любимые хиты, живой звук и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сбор гостей в 22:00. Не забывай, прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Папа Пап. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столика +7 988 990 10 11. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы напомнили, что дождь — это слезы Роналду и Неймара.
2: Да, и его фанаты, да.
1: Основали ассоциацию уральских тарталеток и узнали, что у Д'Артаньяна был сникерс с ним. Что, как говорят поклонники Роналду, не стесняйся своих слез. А я, Катя Бодрова, думаю, нам пора прощаться.
2: Да, мужики тоже плачут. А сникерс, кто не знает, это большой нож или дуэль с ножом.
1: Да.
2: Вот, кто не успел узнать, что это слово означает на английском. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа, Дина Род. Желаю верить в себя, как прозвище, как вратарь Кабо-Верде Вазинья, которому прилипло это прозвище Вазинья, что означает бабушка. Так его дразнили старшие мальчишки. Они часто обижали его на поле и шутили, что после очередного поражения он побежит жаловаться бабушке с дедушкой, которые его воспитывали. Тогда он ненавидел это прозвище. А спустя годы именно под ним его и узнал весь мир. Он на данный момент самый популярный вратарь в мире по подписчикам. Их сейчас 27 миллионов. Mm-hmm. Ты можешь себе представить. А рекламные контракты сыплются отовсюду. Ну что ж, я доступен во всех соцсетях. Динарод, верь в себя!

0: Радио DFM.
1: DFM.
2: DFM.
1: В Москве 10 часов.
2: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: Заметили Тиесто и Брана Грейс, добавили еще одно прекрасное место в нашу копилочку. Называется оно Beautiful Places. Ну, надо, мне кажется, отметить в своей музыкальной карте, что мы с вами уже здесь были. И обязательно вернемся. Поэтому с Тиесто, с этим замечательным диджеем, мы прощаемся ненадолго, это точно. Ну а с вами уже я, Тимур Белов. Всем привет, отличного летнего настроения. Желаю абсолютно всем без исключения. Поводов включить тусовку будет очень много. Ну, чего стоит только одна работа Moving to the Sun от Ужель. Послушаем в ближайшем будущем. А еще раньше Али Фабен. И тут практика. У нас будет немного другая. Называется она Body Talk. И давайте от этого тоже не откажемся. Хорошо?
1: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Freedom to Love. Ну а если среди нас есть такие люди, кто уже давно искал себе идеальный будильник, который точно можно будет услышать, как бы крепко ты ни спал, то, дорогие друзья, для вас хорошая новость. Такой будильник проживает на самом деле в Австралии. Почему я говорю проживает? Потому что это живой человек, и зовут его Джозеф. Так вот, Джозефу удалось установить новый официальный рекорд Гиннесса. Теперь он считается самым громким человеком в мире. Максимальное значение его крика достигает отметки в 122 децибела. Это громче, чем работающая бензопила или взлетающий в небо вертолет. Если вы хотите послушать, пожалуйста, послушайте, что... Чем обычно, знаете, от чего, точнее, страдают его соседи по лестничной площадке. Внимание сюда. Самый громкий, серьезно? Ну ладно, так, на всякий случай, давайте установим себе на будильник. Проверим заодно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Будет ясно, ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11:00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
10: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

микрофоном на батарейках и слушали ту самую кассету, где была та самая фристайла. Ох, воспоминания исключительно приятные. Я не знаю, какие у вас там воспоминания связаны с этим треком, но хочется верить, приблизительно такие же. Ладно, из прошлого мы в будущее, тем более впереди у нас игра под названием «Кинобрейк». Принимайте участие, выигрывайте подарки.

0: 212. Набирайте и сделайте это как можно быстрее. Желаю вам удачи.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: А дальше тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: В этот самый момент стартует та самая игра, где мы угадываем фильмы, сериалы, актеров и даже героев. Но этим, собственно, и будет сегодня заниматься у нас Александр, водитель-курьер из Москвы, присоединяется к моей компании. Александр, категорически тебя приветствую, здравствуй.
1: Добрый.
0: У меня простой вопрос. Что тебе больше всего хотелось бы, чтобы я сегодня загадал? Фильм, сериал, актера или какого-то героя?
1: Давай сериал.
0: Сериал? Понятно, ну, с сериалом тебе сегодня однозначно не повезло, потому что это будет фильм. Три подсказки готовы, и я надеюсь, ты тоже.
1: Да, готов.
0: Ну, давай посмотрим, получится тебе его сегодня или нет. Итак.
2: Подсказка первая.
0: В этом фильме активно использовали технологию захвата движения. Что это такое технология захвата движения? Давай я тебе поясню. Это когда актеры, они играют кукол, а их мимику, собственно, и жесты переносят на цифровых персонажей. Вот это и называется технология захвата движения. Можно сразу предположить, что там много чего рисовали. Компьютерная графика и все такое.
1: Такой подсказки можно понять, что таких фильмов просто очень много.
0: Я тебя понимаю. Но там один персонаж в основном, знаешь, вот по вот этому захвату движения действовал. Ладно, есть у нас еще две подсказочки в запасе.
2: Подсказка вторая.
0: Пробежимся по актерам. Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Светлана Немоляева и Виталия Корниенко. Вот кто из актеров имеет прямое отношение к этому фильму. Список такой внушительный, я бы даже сказал. Исакова, Бондарчук, Петров. Хорошая подсказка такая была.
1: Догадки прям есть. Мне кажется, что даже не одна часть этого фильма была. Ну давай третью подсказку, а там уже дальше будем.
0: Ну давай.
2: Подсказка третья.
0: Ну, собственно, послушаем фрагмент, который точно поможет тебе определиться с правильным ответом. Там такой намек, ну прям сложно будет не угадать. Внимание сюда.
3: Ты же хочешь стать артистом?
4: А ничего, что я немножечко деревянный?
5: Деревянность. Деревянность — это лучшее, что может быть в артисте репертуарного театра.
0: Как ты думаешь, Александр?
1: Сначала была идея о другом фильме, но третья подсказка у меня, походу, поставила на правильный путь, это Буратино.
0: Это Буратино. А предположения какие были до этого?
1: Слушай, было предложение «Притяжение».
0: «Притяжение» или «Буратино». Хорошо, ответ принимается. Давай проверим. Если бы ты ответил «Притяжение», ты бы уж точно проиграл. А так как ты выбрал все-таки вариант «Буратино», то это победа однозначная. Я тебя поздравляю с этим. Фильм «Буратино» 2026 года. Загаданная эта картина была не случайна, а все потому, что 145 лет назад была опубликована сказка «Пиноккио». Очень похожа на нашу. Буратино. Но, Александр, спасибо за поддержку. Ну что ж, за правильный ответ тебе и фирменный мерч от «Ради ДФМ» в подарок. Мои поздравления, Саш.
1: Спасибо.
0: Зеленого света и удачи. Водителю-курьеру удачи уж точно, и зеленый свет всегда пригодятся.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Будет ясно, ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это самое важное, самое интересное. Все дело в том, что на самом деле самое главное немного сейчас поумничать в пастайм на DFM Ростов, рубрика «Диалоги безопасности». Да, давайте побеседуем на эту классную тему, потому что, ну смотрите, вот веселиться, это, конечно, хорошо, а вот умничать тоже невероятно важно. Значит, сегодня мы общаемся на тему отвлечения внимания за рулем, факторы риска, все вот эти вот важные вещи. Значит, а с кем мы сегодня? Вот, в студии DFM Ростов. Это инспектор по особым поручениям отдела пропаганды. Майор полиции Екатерина Дыник. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте.
0: Доброе. Так, это еще утро или это день? Ну, давайте утро еще будет.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо. Вот у меня такой вопрос, ну, казалось бы, банальный, но, тем не менее, в вашем понимании, что отвлекает водителя от движения, ну, вот чаще всего, как это?
1: Наверное, стоит начать с того, что вообще фактор отвлечения внимания является сопутствующей причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий.
0: Так. Все-таки
1: основная причина – это непосредственно само нарушение правил дорожного движения, а вот уже отвлечение внимания является сопутствующей причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий. Вообще существует, ну, так скажем, несколько факторов. Они делятся на внутренние факторы отвлечения внимания и внешние. К внутренним относятся, например, то, что отвлекает водителя внутри транспортного средства.
0: То есть телефон, магнитола, вот это,
1: например,
0: все.
1: Например, да.
0: Пассажиры.
1: Все, что внутри транспортного средства.
0: Спасибо.
1: Сюда мы можем отнести, конечно же, электронные устройства, гаджеты, это и телефоны, это и навигаторы, медиасистемы, то есть
0: да.
1: Что непосредственно требует внимания водителя, да, который его настраивает, берет телефон в руки и так далее. Разговор без гарнитуры, набор сообщения, просмотр соцсетей, да, они, конечно же, отнимают внимание, я думаю, все со мной согласятся. Даже 2 секунды отрыва от контроля за дорожной обстановкой на скорости, например, 60 км в час, означает, что автомобиль проезжает условно вслепую около 30 метров.
0: 30 метров.
1: 2 секунды отвлечения внимания и неконтролируемый путь уже составляет 30
0: метров.
1: Ну,
0: давайте, Екатерина, тоже справедливости ради отметим, что все-таки вот просмотр соцсетей сейчас уже более проблематичен, интернет практически не работает, можно сказать, в некоторых, да, частях. Не то, что там какой-то там белый список какие-то там, да, вообще ничего, поэтому все в порядке, соцсети мы смотреть не будем.
1: Тем не менее, кто-то, может, просматривает свою галерею, фотографии,
0: так, да.
1: какие-то видео, и так
0: безусловно.
1: Далее. Тем не менее, отвлечение внимания здесь присутствует, и риск повышается того, что, возможно, человек нарушит правила дорожного движения и попадет в дорожно-транспортное происшествие. Также сюда к внутренним факторам мы можем отнести, например, прием пищи, напитков, то, что, да, не советует Минздрав, это курение за рулем также, регулировка климат-контроля, зеркал, сидений во время движения.
0: А Минздрав вообще в целом курение, он нигде почему-то не разрешает. Вот, ну, потому что это вредно, наверное,
1: вредно,
0: вот поэтому.
1: Конечно, это
0: безусловно.
1: Вредно здоровью, угрожает здоровью, поэтому
0: это
1: не
0: так.
1: Нужно этого делать. Да, например, подбор предметов, когда что-то упало, да, телефон, ключи, документы,
0: а вот это, кстати,
1: поднять.
0: Страшно, я даже в фильмах это видел, что
1: не
0: вот
1: стоит.
0: Как только зачем-то нагибаешься, там что-то, сразу что-то вот не так.
1: Ну что не так? Отвлечение внимания.
0: Ну, конечно.
1: То, о чем мы сегодня говорим.
0: Там, либо в лучшем случае...
1: И потеря контроля за дорожной
0: ситуацией. На яму просто наедешь, вот и все, да.
1: В том числе.
0: Да.
1: Также к внутренним факторам мы можем отнести пассажиров и животных, кстати, в том числе. Активные беседы, споры, сильные какие-то эмоциональные реакции пассажиров могут рассеивать внимание водителя, это, во-первых, дети. Дети, малыши могут требовать внимания, да, к себе, могут плакать, могут тянуться к водителю. Это создает, конечно же, серьезную нагрузку.
0: То есть желательно с кем-то ехать, да, еще?
1: Да. Ну и животные. Если питомец беспокоится, мечется по салону, это тоже может отвлекать внимание.
0: О, да, это точно. Друзья, напоминаю, что это Патчтайм на DFM Ростов, рубрика «Диалоги безопасности». Продолжим обязательно и очень скоро, через несколько минут или секунд. Вот здесь, кстати говоря, еще предстоит нам с вами почитать, что будет дальше. Поехали!

0: А вот продолжим, друзья, продолжим и отвлечемся сейчас ненадолго. Опять продолжим умничать и поговорим про отвлечение внимания за рулем, фактор риска. Все это здесь. Мы продолжаем Patch Time на DFM Ростов. Рубрика «Диалоги безопасности». Друзья, напоминаю, что сейчас происходит у нас с вами. А, у нас в гостях в студии DFM Ростов и, значит, специальный гость, инспектор по особым поручениям отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, майор полиции Екатерина Дынник. Екатерина, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. С вами остановились. Вот буквально я так имел неосторожность прервать и недорассказали. Вы, мы говорили про внутренние факторы, но вот еще как-то не коснулись внешних. Да. Что там со внешними факторами вообще отвлечения водителя? Это... Напомним всем.
1: Да, внешние — это те факторы, которые вне транспортного средства могут отвлекать внимание водителя, который управляет автомобилем. Угу. Например, что сюда относится? Дорожные объекты и какая-либо реклама. Яркие билборды, зрелищные какие-то события на обочине. Например, то же самое дорожно-транспортное происшествие, мимо которого, да, проезжает водитель. Отвлекает внимание? Конечно, отвлекает внимание. Или ремонт проезжей части, возможно, проходит. Они, так скажем, провоцируют так называемый эффект зеваки. Он так называется.
0: Ну, водители вот замедляются. Вот очереди на АЗС. Да. Ты такой, ого, ничего себе, какая длинная очередь. Вот, ты такой, все, эффект зеваки получается.
1: Да, получается, что именно такой эффект возникает. Водители замедляются, смотрят все в одну сторону, теряют контроль за своей полосой движения и, собственно, повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Также к внешним факторам мы можем отнести неожиданное появление каких-либо животных на проезжей части.
0: Так.
1: И погодные световые условия. Резкие блики, ослепление фарами встречных авто, ливень, туман заставляют чаще переключать внимание между дорогой и приборами. Есть еще так называемые специфические риски. Это, например, монотонность трассы. На длинных прямых участках при, ну, однообразном пейзаже может возникать дорожный гипноз.
0: Ну да.
1: Состояние, когда водитель формально за рулем, но внимание сильно снижено. И вот, как правило, знаете, мы же являемся транзитным регионом, Ростовская область. Именно через наш регион двигаются жители других регионов к месту проведения отпусков на юг. И вот у нас отмечается такая тенденция, что именно в нашем регионе водители начинают, ну, буквально засыпать за рулем, отвлекаются внимание именно по причине вот этой монотонности. У нас довольно комфортная область для движения, да, дороги более ровные, не присутствует никаких серпантинов и так далее. И вот эта вот монотонность возникает именно в Ростовской области, что и служит к тому, что водители, к сожалению, теряют контроль.
0: Возможно, по этой причине и возникли ремонтные работы вот эти в районе Каменск-Шахтинского, когда нужно ехать по этой как будто бы змейке, и там получится такой маленький, но примерно серпантин, и как будто бы уже и не замечаешь. И
1: но,
0: уже,
1: тем не менее,
0: да,
1: это все временно,
0: не
1: и делается все для комфорта именно участников дорожного движения, для будущего комфорта. Ну и не будем забывать про такой специфический риск, как многозадачность. Попытки одновременно, да,
0: все решу,
1: следить за навигатором, да, разговаривать по телефону, перестраиваться многократно. Вот все это увеличивает риск именно ошибки и нарушения правил дорожного движения. И, конечно же, по правилам дорожного движения пассажир, который едет с вами, он не должен отвлекать водителя. Это согласно правилам дорожного движения. И любые действия, которые снижают контроль над транспортным средством, уже будут потенциально опасны. Поэтому очень важно предупреждать своих пассажиров, рассказывать своим детям о том, что нельзя отвлекать водителя. Вы знаете, когда, например, я провожу профилактические беседы с детьми в школах, в детских садах, я обязательно всегда у деток спрашиваю, какое самое главное правило для пассажира поездки, что нельзя делать. И очень хорошо, что практически все дети знают это правило. И я надеюсь, что им об этом говорят и родители в том числе, и отвлечение внимания именно на детей не происходит. Хотя очень многие юные пассажиры, да, требуют к себе внимания, как мы уже обусловились. И, конечно же, отвлекаясь на ребенка, на его плач, на его какое-то, ну, требование внимания.
0: Бывает, и взрослые требуют внимания,
1: да,
0: что говорить.
1: Но здесь нужно понимать, почему же ребенок плачет, допустим, может быть, ему не подходит автокресло, либо ему что-то некомфортно, его что-то беспокоит, поэтому стоит лучше остановиться, успокоить ребенка, дать ему размяться и продолжить свой путь.
0: Великолепно, друзья, у нас еще один небольшой буквально перерыв, где мы послушаем свою музыку. Напомню, это Patch Time на DFM Ростов. рубрика «Диалоги безопасности». Говорим об отвлечении внимания за рулем. В общем, тема невероятно интересная. Умничать мы пока что продолжаем. Но, по крайней мере, вот точно для меня это невероятно новая, ценная, интересная информация. Надеюсь, что для вас тоже. Скоро продолжим.
2: Радио DFM.

0: В Ростове-на-Дону солнечно и 30 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет?
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соус с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1, 16+.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Bergner». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87. 92. Ждем вас в ярких купальниках.
13: Ну плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
14: Окошкина.
15: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
16: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
17: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
18: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: ТФМ. ТФМ. Party time.

0: мы продолжаем. Так, друзья, тут вновь самое время. Мы потанцевали, мы вот это все классно мы проделали, а сейчас самое время дать немного ценной информации. Говорим сегодня про отвлечение внимания за рулем. А я не говорю, что отвлекаться — это суперценно. Наоборот, как раз-таки, отвлекаться за рулем — это вот не круто, это не наш бро. А сегодня мы... В гостях на DFM Ростов, топать тайм на DFM Ростов, рубрика «Диалоги безопасности». Общаемся с нашим гостем, это инспектор по особым поручениям отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, это майор полиции Екатерина Дынник. Екатерина, да. Вновь мы с вами продолжаем наши прекрасные, я бы сказал, светские, но на самом деле диалоги безопасности. Все
1: продолжаем.
0: Это как, да, как уж не крути. А, такой вот у меня вопрос, а вот помимо разговора по телефону, ну мы же знаем там разговор по телефону как фактор отвлечения, за что еще можно получить наказание, вот прям конкретно, вот за какое действие майор? Как водителя.
1: Я бы сразу оговорилась, в законодательстве нет отдельного штрафа, да, за отвлечение вообще.
0: Угу.
1: Но есть очень важный нюанс. Так. Это пункт 2.7 правил дорожного движения, который прямо запрещает водителю отвлекаться от управления транспортным средством. А, соответственно, статья 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации уже предусматривает наказание за нарушение правил пользования телефоном. И вот тут кроется ключевой момент. Допустим, инспекторы применяют эту норму шире, чем просто разговор уха, да, образно.
0: Так.
1: Это набор сообщения. Листаете соцсети, да, как мы чуть раньше определились, или ищете что-то в интернете, настраиваете навигатор, меняете точку маршрута, играете в игру на смартфоне в том числе. Суть в том, что законодательство смотрит на факт. Вы взяли телефон в руки и, соответственно, отвлеклись от дороги. И неважно, что при этом вы делали. Просто листали, либо разговаривали. Самого наличия телефона в руках не должно быть. За это есть ответственность, да, за то, что у вас телефон именно в руках. А вот с едой, напитками там, и так далее, здесь немножко по-другому. Отдельного штрафа здесь нету за
0: знаете,
1: то, что вы покушаете,
0: да,
1: за рулем.
0: И за руку поймать нельзя, потому что как только скажут, условно, увидит инспектор, такой, ты ел, говорит, нет, я не ел.
1: Ну нет, нет, конечно, здесь административного наказания не предусмотрено за то, что вы, допустим, будете кушать во время движения. Но если из-за этого вы отвлечетесь настолько, что нарушите правила дорожного движения, например, пересечение сплошной, да, линии разметки, не предоставили преимущество движения, да, то есть неправильно.
0: То это самая дорогая сосиска в тесте в вашей жизни.
1: Либо не заметили какой-то сигнал светофора и так далее, и тем самым нарушили правила дорожного движения, то здесь уже будет, конечно же, административное наказание непосредственно за данное нарушение правил дорожного движения. И вот получается то, что, с чего мы начинали, да, что это сопутствующая причина возникновения как дорожно-транспортного происшествия, так и того или иного нарушения правил дорожного движения.
0: Да.
1: Ну, это такое, да, вот.
0: Вот. Так скажем, а вот мне такой вот момент, а вот что с камерами, которые фиксируют нарушение вот наличия того самого мобильного телефона? Много их, мало их, сколько вообще? Вот, как фиксируется, может быть, какая-то вот практика вообще автоматической видеофиксации таких нарушений, она вот существует и какова вообще?
1: У нас, конечно,
0: мы же видели это уже. Как
1: да,
0: бы,
1: что... у нас работают в Ростовской области камеры фото-видеофиксации, которые фиксируют, да, это нарушение,
0: да, да, да,
1: использование телефона во время движения. В области у нас применяется 5 комплексов фото-видеофиксации, которые фиксируют, да, этот телефон. Один из них находится в Ростове-на-Дону и 4 в области на региональных и местных автодорогах.
0: Угу. То есть и вы так заканчиваете, я уже прекрасно понимаю, что уже и не поделитесь информацией, где они находятся, вот, да.
1: Ну, я думаю, что любой понимает, что не нужно пользоваться телефоном, потому что он,
0: да,
1: действительно,
0: безусловно,
1: он действительно отвлекает внимание, после чего возникают, ну, просто максимальные риски того, что можете попасть в дорожно-транспортное происшествие.
0: Да, друзья, я надеюсь, что мы вот здесь хоть и шутим, да, как-то я поясничаю, но риски стоит, безусловно, осознавать, поскольку действительно и фактор отвлечения внимания, и прочие нарушения правил дорожного движения влекут за собой вообще необратимые последствия, чего бы... Я уверен, нам с вами абсолютно не хотелось, ведь наше главное, да, желание всегда это передвигаться на своем любимом автомобиле, вот, чтобы все было комфортно, удобно и вот правильно. Вот.
1: Вы знаете, еще кроме того, что пользование вообще телефоном и гаджетом может быть фактором отвлечения не только для водителя, да, если мы сегодня говорим в целом о...
0: Да, Екатерина, продолжим буквально через парочку минут, хорошо? Давайте.

0: продолжаем, мы продолжаем, друзья. Тут это Патчтайм на DFM Ростов. Если что, вот если ваше сердце в голове еще как бы, ну, не Патчтайм, то быстренько меняем эту конфигурацию в своей голове. Это я напоминаю, это рубрика «Диалоги безопасности». Сейчас мы абсолютно безопасно, как говорится, safety talk. Вот, безопасная такая беседа, диалог безопасности, safety talking, если быть точным. Говорим мы сегодня об отвлечении внимания за рулем. Это не значит, что вам нужно код отвлекаться, ни в коем случае, вообще нет. Обсудим лишь факторы риска. Сегодня в гостях на DFM Ростов инспектор по особым поручениям отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, майор полиции Екатерина Дынник. Да. Екатерина, я уже выучил практически вот эту красивую, вот эти прекрасные две строчки, и не устаю их повторять, и вот всегда, когда мы выходим в эфир, повторяю их, напоминаю, чтобы, ну, слушатели знали, кто у нас сегодня в гостях. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот самое популярное занятие вообще, ну, давайте так, всех водителей, да, вот всех нас, это прослушивание музыки. И даже бывает так, что любимой музыки. Ну, любой любимый трек поднимает настроение, практически любой, если это речь идет про DFM, да. Однако, может ли это быть фактором снижения безопасности на дороге? И если там громко звучит музыка или вот, ну, что-то такое, как это влияет?
1: Вы знаете, ну, сама по себе музыка, да, она, это не зло. Конечно же.
0: Спасибо.
1: Но есть нюансы, и когда речь заходит именно о громкости, риски уже действительно растут. Риски вот именно по безопасности дорожного движения, по нарушению этой безопасности. Вообще она, безопасность в целом может, да, действительно снижаться, когда вы слушаете музыку. Ну, как это физиологично происходит? Часть ресурсов мозга, конечно же, уходит на обработку звука, на обработку эмоций, да, человека, который получает от прослушиваемого трека. И в итоге на анализ уже дорожной обстановки, знаков, совершаемых маневров и так далее, на какие-то сигналы, дорожные знаки в том числе, обработка, да, этого всего остается меньше, уже, так скажем, этих вычислительных мощностей самого мозга человеческого. И уже под влиянием музыки водитель иногда может хуже контролировать, например, скорость, либо держать недостаточную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Уже реже начинают замечать какие-то опасности потенциальные. Особенно это заметно у новичков, кстати, поскольку у опытных водителей уже многие действия, ну, скажем так, доведены до автоматизма. Но у мозга уже тут больше свободных ресурсов.
0: Мышечная память там какая-нибудь.
1: Да, для именно вот звуковой этой информации. И касательно громкости, здесь связь, конечно, прямая и более очевидная, поскольку когда музыка звучит очень громко, что, во-первых, заглушаются важные звуки именно с дороги, да,
0: конечно,
1: с проезжей части.
0: Звуковой сигнал.
1: Тут водитель рискует не услышать сигнал другого водителя транспортного средства, который может предупреждать о какой-либо опасности. Вы можете не услышать сирену, например, спецтранспорта, да, скорой помощи,
0: конечно.
1: Полиции и так далее, который водитель обязан предоставить преимущество движения и пропустить. Это тоже очень важно.
0: Более того, можно не услышать мотоциклиста,
1: да,
0: который, как правило, и звуком двигателя они пытаются подсветить то, что я сзади нахожусь.
1: Да,
0: это очень важная история.
1: В том числе, да, так и есть. Также становится сложнее оценить состояние самого автомобиля. Например, громкий фон музыки может заглушить, да, какой-то, ну, характерный стук, например, который будет свидетельствовать о том, что у вас какая-то техническая поломка.
0: Все так и пользуются этим, конечно.
1: Да, может быть и такое, что, ну, этот звук, конечно, будет сигнализировать о том, что есть какая-то неполадка там в моторе условно и так далее.
0: А есть такой момент, что вот фактором безопасности, может быть, когда медленно едешь, но с громкой музыкой, может кто-то из прохожих начать с тобой скандалить за твою громкую музыку? Так может быть?
1: Ну,
0: как это бывает по пятницам на Большой Садовой?
1: Наверное, разные могут быть все-таки ситуации, да, в жизни. Скандалы могут быть возникать и как вне транспортного средства, так и внутри. Кстати говоря, мы уже говорили о детях, которые отвлекают внимание водителя, но есть еще и взрослые, которые также могут отвлекать внимание.
0: Да,
1: например,
0: да.
1: Например, вот сложилась какая-то в семейной паре, да, какой-то конфликт. И что обычно начинается? Ругаются прям в машине люди. Не нужно этого делать, нужно остановиться.
0: А что ходить куда-то?
1: Не нужно, потому что в момент, да, вот этого выброса, так скажем, да, адреналина, вот это психофизиологическое состояние водителя в момент может появиться, да, желание такое резко нажать на педаль газа.
2: Да, там как-то
1: газа,
2: психануть,
1: есть,
2: что-то
1: да,
2: там.
1: Есть,
2: вот
1: образно
2: это.
1: Говоря.
2: Конечно.
1: Ну, поэтому все эти резкие маневры необдуманные, конечно, будут повышать риск возникновения дорожно-транспортного происшествия либо нарушения правил дорожного движения. Поэтому что нужно сделать?
2: Не
1: со
2: психовать.
1: Своей второй половинкой, да, остановиться в установленном для этого безопасном месте. Либо до дома доехать спокойненько, не ругаться, желательно не стрессовать. Либо остановиться, помириться, не ругаться и уже в хорошем расположении духа продолжать
2: движение. Нужно просто сказать так: дорогая вторая половина, давайте остановимся вот тут и вот там поругаемся. Хорошо, хорошо, нет, по таблетке магния и поехали дальше. Вот так как-то.
1: Да, ну и опять же, не вся музыка, да, если возвращаясь к музыке, может, ну, влияние имеет различное. Есть энергичная музыка такая, да, которая может, опять же, побудить человека ехать быстрее, нарушить скоростной режим и так далее, вот как-то, да, приподнимает так настроение настолько, что вот вам появляется желание нарушить правила дорожного движения, например, в части превышения установленной скорости, либо наоборот, зазвучал такой трек, который вызывает, ну, скажем так, раздражение, который не нравится тоже, да, какое-то появится психоэмоциональное состояние негативное. Поэтому, ну, рекомендуется слушать ту музыку, которая нравится и на умеренном звуке, чтобы вы все-таки контролировали дорожную ситуацию, слышали сигналы других участников дорожного движения и, конечно, контролировали обозначение дорожных знаков, сигналов светофоров и других участников дорожного движения, предоставляли им преимущество движения там, где это необходимо.
2: Мне кажется, это лучшее вообще завершение. Вот, значит, предоставляйте преимущество, смотреть, мониторить обстановку вокруг себя, знаки дорожного движения. Все это, друзья, внимательно считывать, слушать и слышать, да, друг другу не только, да, вот межличностно, а еще и межавтомобильно, в том числе мы это решили. И я вернусь и, точнее, завершу эфир тем, как говорила Екатерина, вот практически вот в начале ответа на вопрос, слушать музыку, которую нравится. Это тоже очень важно, друзья, ровно здесь для этого есть и мы, DFM Ростов. Напомню, это программа Party Time на DFM Ростов, рубрика «Диалоги безопасности». Говорили мы сегодня с Екатериной про отвлечение внимания за рулем и какие бывают факторы риска. Друзья, напомню, что сегодня в гостях на DFM Ростов инспектор по особым поручениям отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, майор полиции Екатерина Дыник. Екатерина, спасибо большое.
1: Вам спасибо.
2: А мы, друзья, едем дальше.

В Ростове-на-Дону солнечно и 30 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: мои пожелания доброго дня, отличного настроения всем, кто в этот вторник уверенно включает тусовку. Продолжим давайте это делать в компании любимых музыкантов. Тем более намечается у нас встреча с Хмалиновой и ноты. По своим нотам и словам обязательно пробежится прекрасная, замечательная, красивая девушка Биби Рекса. Послушаем ее New Religion. А вот если хочется еще больше летнего звучания, заходите обязательно на dfm.ru или загружайте наше фирменное приложение. Там у нас онлайн-потоки на любой вкус, и вам точно понравится. Я уверен, что-то летнее для себя найдете.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Но для расслабления все средства хороши, всякие там антистресс-игрушки в том числе. Но лучше, как мне кажется, мурмуры любимого кота ничего не найти. Но, надо сказать, мне тут недавно попалась статья, где говорится о том, что у кошек должно быть определенное количество усиков. Вы знали об этом? Вот, которые называются вибрисами. Так вот, что говорят ветеринары? В норме у животных должно быть ровно 24 усика. По 20... Не, получается 24... По 12 с каждой стороны. Если их количество отличается, то стоит насторожиться и обязательно обратиться к специалисту. Вот я не знаю, почему вот именно во время рабочего процесса, когда я не могу посчитать усики, мне попадаются эти статьи. Да, вечером придется, видимо, заняться именно этим, да. Посчитать усы у своего кота. Вы давайте там тоже не отставайте, сделайте это непременно. И теперь никто вот из вас после этой информации мне не скажет, что у вас нет планов на вечер. Они однозначно есть.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону солнечно и 30 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Funny, I Follow Rivers, так называется трек, который мы послушали в ремиксе The Magician, отлично у него получилось, да, трек, ремикс, точнее, сделан на многие-многие-многие годы, слушаешь и наслаждаешься. I Follow Rivers, ну а мы тоже продолжаем свой путь, впереди у нас игра под названием Quiz, в которой, я уверен, многие из вас желают принять участие, и если вот вы думаете, что именно тот день настал, когда вы должны будете отвечать на мои вопросы, тогда прямо сейчас звоните 8-495-956-1012. Не запомнили с первого раза? Я с большим удовольствием повторю. 8-495-956-1012. Набирайте, не стесняйтесь.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире. Слушайте, это какие-то понты дурацкие.
3: Можно вообще было в такую вечеринку сделать.
2: Вообще непонятно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
4: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Мам, а почему трава зеленая?
10: Откуда берется гром?
9: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы-пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Верни

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.
8: Совершенно верно, мы включаем тусовку, еще не забываем играть. Впереди у нас игра под названием «Квиз», поэтому звоните, получайте подарки, принимайте участие. 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее, время еще есть. 8495-956-1012. Звоните, получайте подарки, принимайте участие в квизе.

0: Да, намеки, которые были понятны, это мод на Radio DFM. Все сказал прямым текстом, собственно, как и умеет. Намек на нас, так называется трек, который мы послушали и получили, мне кажется, колоссальное удовольствие. А все потому, что мод — это тот самый музыкант, который умеет создавать очень крутые работы. Да, в этом мы убеждаемся постоянно. Намек на нас послушали. Другие намеки тоже у нас будут, и весьма музыкальные. И Airbox у нас впереди, Graceland, также Two Colors, Cynical. Ну, а я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Желаю всем хорошего продолжения этого летнего вторника. И помните, это Radio DFM. Включи тусовку, сделай это вместе с нами.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону солнечно и 30 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Температура воздуха составит около 30 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542. Окошкина.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Radio DFM.

0: Реклама. Все говорят бизнесу – держитесь. А «Точка Банк» говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
1: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Прикину худи, прыгну в эмбетсмотка на всю. Gayazov Brothers. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
4: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Главную тройку прошлой недели открывал трек Body Talk. Это Али Фабан и Рене Миллер.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Pocha Good The Man.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели снова стал трек «Don't Wanna Go Home». Это «Медуза» и Henry Camomile.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: сентября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действие и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Up the next.
2: А дальше тусовка
5: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Биглав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Old House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
6: Ну плюс.
7: Нужна балконная рама? Звони
8: 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Кто там у нас сейчас секс-символ из мужиков? Вы знаете, как проверить человека на возраст? Если вы спрашиваете именно про мужика, вам выдадут Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, что там еще понятно? А они же уже деды.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: DFM. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: с ним на суточно-ру.
1: 6+.
2: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас солнечно и 30 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе днем будет малооблачная температура воздуха составит 32 градуса тепла, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет?
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда
1: берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
7: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас солнечно и 30 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе днем будет малооблачно. Температура воздуха составит 32 градуса тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Лето становится громче вместе с Папа Пап. 10 июля – зажигательная вечеринка с диджеем. 11 июля – на сцене кавер-группа «Хулиганы». Любимые хиты, живой звук и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сбор гостей в 22:00. Не забывай, прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Папа Пап. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столик. +7 988 990 10 11. 18+. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Весело, задорно завершаем день трудовой под названием «Вторник». Да, чтобы можно было подумать, что вроде как неделя уже и началась трудовая, только вот вчера понедельник был, сегодня вторник, а уже что-то хочется выходных. Ну что, малышки, малышата, давайте уж приступим к нашей программе, которая, естественно, для вас создает максимум положительных эмоций, потому что это Party Time здесь на DFM-ушке. Как всегда, общаемся с вами благодаря нашему замечательному номеру в мессенджере Макс. Номер, ребятки, если у кого еще нету, не владеете, я вам срочно по секрету расскажу, поэтому никому больше, никому. 8-918-590-04-69. 8-918-590-04-69. Но, опять же, напомнюсь, это по секрету всему свету. А еще есть наша группа в соцсети ВКонтакте. Заходите, еще у нас есть и Телеграм. В Телеграме тоже принимаем твои послания. Да и, собственно, и новости там разные тоже бывают, выскакивают, заходи. DFM, RND, все легко и просто. Да. Ну что, также еще можно писать и в ВК, прямо мне на личную страничку, в личные сообщения. Да, тоже оттуда принимаю твои послания. Зовут меня Максим Громов. Всем желаю доброго уже, еще не вечера, но все-таки уже так, завершение нашего дня. Ну что, сегодня, как всегда, у нас много всего интересного, вкусного, танцевального. И все это для тебя, дорогой дружочек, мы насобирали со всего света. Все самое лучшее, самое танцевальное, самое, что ни на есть, бомбяуское. Да, и все это здесь на DFM. В общем, присоединяйся к нам, Party Time начинается. Ну и, конечно, теперь жду твоих месседжей.

На самом деле, только сегодня из очень надежных источников узнал, что сегодня, во-первых, 37-й день лета, ну и сегодня, как и по календарю, по нашему обычному, 7 июля 2026, и сегодня отмечается праздник Ивана Купала, друзья мои. Так что я вас поздравляю с этим праздником. Да, действительно, 7 июля праздник Ивана Купала. Да, в общем, я думаю, что вы знаете, что нужно сделать на этот праздник, и уже, собственно, последовали этому примеру. Ну а у нас есть наши замечательные послания, которые уже пришли. Пришли к нам на Макс, мессенджер Макс, напомню его номер, если вы не в курсе, 8-918-590-04-69. Пожалуйста, передайте привет Чекаловскому. Включите для нас песню, хорошую, но без подписи. Хорошо, хорошенькую песню для вас подберем, ребятушки. С днем рождения, поздравьте Ефанову Нину Кондратьевну. Пожелайте, давайте Нине Кондратьевне огромного здоровья, также прям приздорового здоровья. Также всем ее близким тоже крепчайшего здоровья. А ей сегодня исполняется, между прочим, не хухры-мухры, а 85 лет, друзья мои. Вот так вот. Это бывает только раз в году. Ну, действительно. Да и раз в жизни такое бывает. Всего лишь 85 в году. Да, так что Нина Кондратьевну меня поздравляем с днем рождения. Хорошо, что вы с нами. Это классно. Большущий привет, любимые супруженьки Оленьки. С днем рождения тебя, дорогая. Люблю, целую. Подпись Спайк. Есть такое дело, Спайк. Поздравьте мамочку. С днем рождения, я очень ее люблю. Галина Владимировна от дочки Оленьки прилетела. Поздравление, конечно, Галина Владимировна, поздравляем вас с вашим новым годиком. Привет семье Сальцевых. Так, Инна, снимай гипс, приезжай к нам. Вот так. Ну, Ниночка, уже, наверное, все-таки пора снимать гипс, да? Потому что лето уже еще немножко, уже будет прям самая-самая середина лета. А вы еще до сих пор в гипсе. Ну, как-то нужно, собственно, это уже исправлять. Дальше. Всем доброго вечера. Вот, спасибо. Так, всем, кто рано встает, и всему нашему коллективу. Станислав, ну, вы считаете, что вы только что встали? Или как, вы встали давно? Или как вообще? С чем это было связано? И к чему это было написано? Остается для меня загадкой лично. Ну, да ладно. Я думаю, что ты в этом в курсе. Привет, любимый супруженьки Алиночки и дочерям Ксюшки и Мирославе. Вау, ништяк. Поздравьте меня, пожалуйста. Передаю привет. Так, Александр. Александр, с чем вас поздравить? Но мы вас поздравляем все равно. Но отдельно еще сам Александр передает привет Анатолию Анатольевичу. Пускай не расстраивается мне по поводу плохого самочувствия. Все будет хорошо. DFM, спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо, Александр. Мы тоже рады, что мы есть и что мы с вами. Плюс 7-918-590-04-69. Это мессенджер Макс, который, несмотря ни на что, работает и принимает, и отправляет. А мы принимаем твои послания. Ну и, конечно, озвучиваем это все в прямом эфире Party Time на DFM в городе Ростове-на-Дону.

Party Time продолжается на DFM вместе с твоими посланиями. Ну еще, ребятки, как всегда, мы помним этот день, который происходит сегодня, 7 июля. И, между прочим, кто не в курсе, у нас есть праздники, о которых почему-то мы, собственно, не упомянули в самом начале. Ай-яй-яй, забыл я совсем. В общем, сегодня, друзья мои, 7 июля года 2026, во вторник, отмечается день принятия ванны с морской солью. Также день полетов над землей, день ухотрепальщиков. Это те люди, которые очень любят всех трепать за уши. Так, день открытия новых дверей, естественно, конечно, с ноги, по-любому. День сорвавшейся резьбы, ну, главное, что не свистанувшей фляги, это и то хорошо. День сплетения венков, ну, это Иван Купала, конечно, можно рвать траву, кроме травы больше ничего собирать нельзя, потому что якобы, если будете собирать грибы и ягоды на Иван Купала, они могут становиться ядовитыми. Не спрашивайте, откуда я это знаю, я просто это знаю, и все. Так что можно срывать травку, собирать разного рода травы и плести венки. А еще сегодня отмечается день, когда нужно говорить только правду. Друзья мои, я вас люблю, это искренняя правда. Плюс 7-918-590-04-69. Это тоже настоящая правда, потому что благодаря этому номеру вы пишите к нам в мессенджер Макс, а я читаю его сообщение, прям вот как говорящая голова, собственно, как я обычно являюсь, да. А, так, что у нас еще поднабежало? Любимой жене Алиночки, так, ну это мы уже читали. Ребятки, не больше одного сообщения за программу. Я вас обожаю, пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу Славику, комбайнеру, между прочим, и его помощнику Андрейке. Удачи им на работе. Люблю тебя, мой хороший, твоя зайка написала. Отлично, засчитывается. Пожалуйста, передайте привет нашему коллективу Трио Колос. Продуктивной нам работы. Наталья, конечно, в таком прекрасном ярком названии только продуктивная должна быть работа. Привет, Дим. Передайте привет всем, у кого хорошее настроение, и всем, кто слушает ваше радио без подписи, к сожалению, но уже всем нашей армии, всей нашей армии радиослушателей, мы направляем большущий пламенный привет от человека под инкогнито, скрывающимся абсолютно, мы не знаем его имя, даже не знаем, кто это мог прислать, вообще только догадки. А, так, песня, дальше летим.

0: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
2: Коллекция Берг идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках.
4: Ну и плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
1: Лето становится громче вместе с Папа Пап. 10 июля зажигательная вечеринка с диджеем. 11 июля на сцене кавер-группа «Хулиганы». Любимые хиты, живой звук и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сбор гостей в 22:00. Не забывай, прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Папа Пап. Папа Пап. Максима Горького 151. Бронь столик. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: ДФМ. Макс Громов. Макс Громов.

А мы продолжаем Party Time здесь на DFM. Ну и, конечно, твои приветулечки. +7 918 590 04 69. Дорогой дружочек, пиши и делай это активно. Например, вот возьми да и передай привет, как сделала это Паулина. Да, Паулина писала: хочу передать привет экскаваторщику Майклу, работающему на работе. Ух, какой хорошенький привет. Передаю огромнейший пламенный привет моим любимым девчонкам Лерочке, Сашуле, Стасику и мужу Александру. Ребятки, пора жарить шашлыки. Ну, на самом деле, летняя пора. В любое время дня и ночи можно начать жарить шашлыки. Почему бы и нет? Ну, это же лето. Это можно делать и нужно делать. Так, привет прозвучал? Да, прозвучал. Ребятки, все в порядке. Все ваши приветы, которые вы написали, обязательно звучат в эфире. Напомню, номер +7 918 590 04 69. 918 590 04 69. Это мессенджер Макс, который принимает твои послания, а я их озвучиваю. Да. А что у нас еще есть? Так, привет Сальцевым. Там Сальцевым. Вам большущий привет. Вас ждет в гости Александр. Это хорошо. Хотим от всего коллектива нашего торгового центра поздравить с днем рождения Дмитриеву Наталью. Уважаемая Дмитриева Наталья, поздравляем вас вместе с, я так понимаю, что с вашим или тот торговый центр, в котором вы работаете. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем всего, да и побольше. Просто меньше желать нет смысла, а побольше, ну, чтобы так привалило и не смогли никуда унести, а вот оставили и наслаждались. Так, передаю привет стойко Александру и пожелайте ему хорошего рабочего дня, но уже, скорее всего, хорошего его завершения и прекрасного настроения. Зачитали этот приветище здесь без подписи. Привет, Вольнцу Максиму, самому лучшему комбайнеру от Людочки большущий привет. Защита на это дело. Так, ну еще приветы продолжают посыпаться в адрес Натальи. Наталья, ну здесь очень много людей поздравляют вас с днем рождения. Мы их всех объединили, пожелали вам здоровья, успехов и всего самого наилучшего в этот день, в день вашего рождения, да и с Новым годом опять же вас поздравляем, да и чтобы всегда у вас всего было предостаточно. Дальше, пожалуйста, передайте привет Дарье, желаю ей всего самого наилучшего и здоровья, написала Антоха, молодчина, правильно. Дарье, да и всего самого хорошего нужно обязательно передавать. Макс, а передай привет Женечка, большущий тебе приветище. Или ей, я так и не понял, но Женечке написано. В общем, привет, но без подписи. Привет, пожалуйста, передайте всей табачке и моему любимому мужу от жены Мальвины. Я тебя очень сильно люблю, ты у меня самый лучший. Вот прям во вторник решила супруга об этом всем нам поведать. А, собственно, почему бы и нет. Напомню еще раз номер +7 918 590, сейчас язык уже сломался, 04 69, +7 918 590 04 69.

Робин Шульц и «Лучшее время» продолжает наш Party Time здесь на DFM в городе Ростове-на-Дону. Ну и, конечно, твои послания, которые ты продолжаешь запуливать на наш мессенджер Макса. Плюс 7-918-590-04-69. Заветные циферки, которые тебя привезут прямо сюда, к нам в эфирчик. Огромный привет нашему постоянному радиослушателю Алексею. Алексей сейчас, ты понимаешь, находится на работе, но всеми ушками он сейчас в радиоприемнике и слушает DFM. Леха, удачной тебе дороги. Большущий приветище. Дальше Мариночка нам написала: приветик, Мариночка. Ну, конечно, Мариночка, половиночка, привет вам большущий от меня лично. Да. Здравствуйте, мне передайте, пожалуйста, привет от Надежды коллективу ОВП номер 5. Всем хорошего настроения. Вот что такое ОВП номер 5, мы, к сожалению, не знаем. Наденька, ну, пожалуйста, поведайте нам, что же это такая за секретная аббревиатура, чего? Вот интересно, просто интересно мне. Так, Придаю привет всем сотрудникам DFM, чтобы вы жили долго и счастливо, а также радовали нас вашими эфирами. У меня сегодня день рождения, вот поэтому вот такое у меня сегодня праздничное и веселое настроение. Роман, я тебя поздравляю. У нас тоже совсем скоро будет день рождения. DFM Ростов-на-Дону, да, но совсем скоро, уже не за горами. Поэтому, ну, как бы в одном месяце находимся, рядышком практически. Но тебя поздравляем с днюхой, конечно. Хочу передать привет в мясной павильон. Так, ага. Туда, где всегда свежая мяска и хорошие цены. Так держать. Вы молодцы. Большое вам спасибо за обслуживание и вежливость. Зафар написал. Зафар, ну, мы рады, что вам нравится мясной павильон, что вы там постоянный клиент. Ну, это же прекрасно. Это хорошо, когда есть такие места, где ты знаешь и уверен в хороших ценах, в прекрасном качестве. На самом деле, это сейчас редкость. Да. Поэтому мы вас поздравляем, что у вас такое действительно есть. Так, пожалуйста, передайте огромный привет водителю «Газели», который доставляет нам все самое свежее и самое прохладное. Ты лучший, дядя Нурик. Дядя, я понимаю, что дядя Нурик — это и есть водитель «Газели». Вот. Ну, тебе большущий привет, дядя Нурик. Красавчик. Так, привет всему Ростову. Желаю скорейшего выздоровления Калинчеву Максиму. Семья, друзья, привет, Ростов. Отличненько. Передаю привет всем вам, работники. Спасибо, всем нам работники передали почему-то так быстро, и музыка закончилась. Нет, мы хотим еще немножко музыки, потому что у нас есть еще послания, которые мы обязательно должны озвучить. Вы что? Мы без них никуда. Нет, только с этими посланиями мы сможем, собственно, и дальше продолжать, да? Действительно, ребятки, напомню пока, что еще у нас загружается все самое необходимое, да? Вот, уже и загрузилось, уже и поехало, уже и потанцевало. Ой, ну, компьютеры, честно, в такую жару иногда даже просто-напросто не справляются. Это правда. Так, что у нас дальше по подложечке? Да, есть такая музычка, да. Так, привет работникам, ну это мы уже... работникам пятерочек всем большущий привет! Вот Жеки пролетел. Жека, ну тебе тоже от работников пятерочки тоже большущий-пребольшущий приветище. Вот теперь можно уже после этого делать и музыкальную остановочку, потому что песенки-то у нас, да, хорошенькие все, танцевальные. А еще, давайте еще одно поздравление. Аленка прислала. Аленочка, конечно, твое сообщение обязательно прочитаем. Передаю привет моей племяшке Катюшке. Она вчера закончила магистратуру МГУ. Ура, поздравляем. Закончила период учебы. Начинается новый этап жизни. Моя ж ты хорошая. Пусть у тебя все получится, пусть на твоем пути встречаются только хорошие люди. Ну, также и щедрые тоже в том числе. Так что поздравляем Катюшку уже с новым этапом жизни. Новый шажок в большую, прекрасную, да, взрослую жизнь. Поздравляем! Это Party Time здесь на DFM. Летим дальше.

это трек специально летний, абсолютно летний, посвящается абсолютно всем девчонкам, очаровательным девчонкам города Ростова-на-Дону, потому что он так называется Supergirl. Девчулечки, это привет достается именно вам, летний такой, слегка охлаждающий, бодрящий, так что ловите от DFM специально для вас. Продолжаем дальше Party Time, и, конечно же, напомню наш замечательный номер нашего мессенджера Макса, плюс 7-918-590-0469. Ух, хорошенький номер. 918-590-0469. Да. Огромный привет направляется Владимиру, который сейчас тоже слушает DFM. Говорит, что ох, как вы, ребята, хорошо замолаживаете. Да, Вовка, мы такие. Мы умеем, любим, практикуем. Да, моем, как говорится. Володя, тебе большущий-пребольшущий приветище. А дальше продолжим, что у нас подобежало. Хочу передать привет своей лапочке-дочке и сказать: Юляшка, я тебя очень сильно люблю. Ты вся моя жизнь. Не скучай, скоро поедем на море, так что будет круто. Евгения написала. Евгения, ну и вам, и Евгения, и Юляшке, вашей лапочке-дочке, большущий приветище направляется. Ну и, конечно, хорошего отдыха на море. Да, по-любому. Дальше хочу поздравить свою любимую подругу с днем рождения, дорогая Анечка. Крепкого тебе здоровья давайте пожелаем. Обязательное исполнение всех заветных желаний. Ты лучик солнышка, который нас греет. Или согревает, кому как больше нравится. Ценю нашу дружбу, пускай сегодня день пройдет на ура. Я буду рядом, написала нам Елена. Ну и, конечно, Анечка и Леночка, вам достается, девчонки, по привету. Ну, самый огроменный праздничный привет достается, конечно же, Анечке, потому что она в этот день сегодня, 7 июля, празднует свой день рождения. Поздравляю тебя, Анечка. Дальше, так, хочу передать привет поварам, особенно Масяне, хорошо, без запарных смен нам, хороших незапарных смен нам, ваш Серго, ого, Серго, здорово, Серго, где пропадал? Ну, конечно, Серго, я понимаю, что ты писал в торопясях, поэтому, ну, собственно, столько ошибок, и сломанный мой язык тоже достается в подарок тебе. Держи. Передаю привет Павлу, и так, попросите его, чтобы он не обижался на маленьких кошечек. Ага. Они просто очень любопытные. Не гоняй их с крыльца. Всем добряка направляется от Марго. Марго, а что, чем же так кошечки-то провинились, что Павел на них так озлобился? Это же неправильно, это же кошечки. Они же милые, пушистые, мурмяушки наши. Так, придаем привет и поздравления любимой супруге, мамочке и бабуле с днем рождения. Давайте пожелаем этой прекрасной и мамочке, и жене, и бабулечке. Вот, ну что, здоровья, любви, родных. Оставайся всегда такой же, какая ты есть на самом деле. Мы себя любим, об этом написала нам Юлечка. Но Юлечка забыла, как всегда, упомянуть, как зовут любимую жену, мамочку и бабулечку. Ну, к сожалению, не знаем. Но зато мамулечка, жена и бабулечка сейчас, ох, как сейчас возле радиоприемничка-то вытанцовывают, потому что эх, поздравление было специально для нее. Так и есть. Хочу передать привет начальнику Александру. Документацию делаем. Вот так вот начальнику Александру. Делаем документацию. Немедленно, немедленно документацию.

0: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: От топота его копыт пыль по полю летит. Макс Громов.

Ну, хороший трек, вот что-то даже мне вот немножко так наполнился уже и пятничный вечер, так почему-то всплывает под такой трек. Но все-таки да, нужно помнить, что сегодня вторник, сегодня 7 июля, года 2026. Ну а мы уже постепенно будем завершать наш пати-тайм, к сожалению, увы, ах, ну да, действительно, мы будем уже зачитывать финальные послания, которые к нам прибежали на наш мессенджер. И если до сих пор ты этого не сделал, поторопись немедля. Плюс 7 918 590 0469, плюс 7 918 590 0469. Давай, дружочек мой драгоценненький, поднасыпь мне сообщение для того, чтобы мы красиво вот так завершили этот прекрасный танцевальный час. Передаю привет любимому мужу Саше, целую горячо, приезжай быстрее домой, написала Мариночка. Привет вам, Дим, и всем вашим сотрудникам. Коля, Колька, спасибо, сейчас наши сотрудники просто вот в привете твоем купаются, у них до сих пор нет горячей воды. Ну, поэтому они, собственно, и в приветах просто, ну, как же не искупаться в таком прекрасном привете, и тем более, что адресован непосредственно сотрудникам нашим, да, почему бы и нет. Так что купайтесь, сотрудники, можно, привет-то горячий привел, купайтесь. Так, привет, любимое радио, пожалуйста, передай привет семье Михайловичу.

Им тоже такое приятное событие, как день рождения. Берегите здоровье. Привет из Питера! Вот это да! Анютка Качалова-Шевченко любит ваше радио и слушает его повсюду. А еще привет от Ромки тоже, и тоже из Питера. Ребятки, ну спасибо, что с нами. На этой позитивной нотке, малыши мои драгоценные, я вас обнимаю, расцеловываю и прощаюсь с вами до завтра, до 16:00. Здесь был Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви и бобра. Пока!

0: Только да, началась сегодня 7 число. И что сегодня по событиям? Давайте вместе посмотрим. И не так уж и много. Сегодня отмечается Международный день охраны почвы. Так что если вдруг вы вот весь год хотели почву поохранять, не могли найти нужный момент, вот сегодня самое время. Также отмечается Глобальный день прощения. Так что вот прощаем друг друга. И сегодня еще день киберспорта. Так что если вы чувствуете, что вы в душе спортсмен, но хочется на месте посидеть, вот, пожалуйста, сегодня... Видимо, ваш день. Привет, ребята, меня зовут Женя Кротов. У нас, кроме того, что вот такие праздники замечательно отмечаются, еще и розыгрыш мерча происходит, причем каждый час, и этот, конечно, не исключение. Ловите момент. Меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше. У нас впереди еще больше классной музыки.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Вернем

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Саунд, ребята, останавливаем мир, чтобы напомнить о главном. Напомнить, конечно, о том, где вы можете послушать еще больше классной музыки. Ну, а что вам еще, собственно, надо от нас, правильно? Заходите нам на сайт dfm.ru, там есть наше мобильное приложение, точнее, интернет-станция, и можете все послушать. Но про мобильное приложение я тоже не просто так вспомнил, там также можно все это заценить, качайте, наслаждайтесь. Ну, а в ближайшее время ловите свой шанс, скоро мы разыграем наш мерч, и для этого нужно будет всего лишь вовремя нам дозвониться. Сразу напомню номер, это +7 495 956 1012, но прямо сейчас вот не надо, чуть-чуть попозже снова скажу о том, что момент настал, набирайте номер, и вот тогда выпадет шанс самому быстрому. Всем удачи!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +29 градусов и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до +32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет?
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соус с доставкой в удобное время.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
16: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
17: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как не «Ширли-мырли», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
2: Да.
3: Валять дурака.
1: Да. Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

New Religion, это Bibi Rexx у нас отметилась. Ну и вы скоро тоже можете, ребята. Ну не с такой песни, конечно, но поиграть с нами, выиграть подарок. Дерзайте, звоните нам прямо сейчас. +7 495 956 1012.

0: Обещано, мы будем прямо сейчас играть. Пытаться сделать так, чтобы Сергей выиграл приз. Кстати, именно он нам дозвонился, и сейчас с ним пообщаемся. Серег, привет. Так.
1: Здравствуйте.
0: Так, здрасте. Сергей какой-то был, а вы кто?
1: А я Александра.
0: А что с Сергеем?
1: Я не знаю.
0: Я понял, вы другой человек абсолютно, да? Вы, Сергей...
1: Ну, получается так.
0: Угу. Давайте...
1: Утром была Сашей.
0: Да, ну, а я Женя. Очень приятно. Как у нас интересно получилось. Познакомимся. Что делаете?
1: На даче убираемся, порядки наводим.
0: О!
1: У нас сегодня с мужем годовщина свадьбы, 8 лет.
0: Поздравляем вас. Ничего себе.
1: Спасибо.
0: А может, вы еще приз хотите выиграть?
1: Конечно.
0: Отлично, перейдем. Расскажу. Саша, да? А вы откуда, Саша?
1: Я с Питера.
0: Ага, Саш, чем занимаетесь вообще прямо сейчас?
1: Ну, прямо сейчас на даче.
0: А, вы прям
1: дождик
0: точно.
1: Идет.
0: А, я понял, да, дачный момент. А как вообще пить? Подожди, да. Сегодня же середина рабочей недели, какая дача?
1: А у меня такой график. Угу,
0: я понял. Ага, я понял. Ну ладно. Без зависти переходим к игре. Итак, игра будет несложная. Я задам несколько вопросов за 30 секунд. Тебе, Саша, нужно ответить на них неправильно. Ты совладаешь с этим?
1: Неправильно. Хорошо.
0: Поехали. Куда пропадают носки в стиральной машине? Саша.
1: В Нарнию.
0: Отлично. Почему часто не перезванивают после собеседований?
1: Потому что хотят дружить.
0: Да. Что нельзя укусить у самого себя?
1: Лист бумаги.
0: Отлично. Почему ключи постоянно теряются?
1: Хотят гулять.
0: Да. Чаще всего на праздник желают счастья и...
1: Хорошо пообедать.
0: Да, отлично. Как раз у вас годовщина, правильно? Желаем вам счастья,
1: да.
0: И хорошо пообедать. Поздравляю тебя, по-моему, это замечательная победа.
1: Спасибо,
0: Саша. Для меня большая неожиданность, что ты не Сережа, но, не знаю, надеюсь, Сережа не обидится. Самое время передать приветы. Передай только Сереже тоже привет, пожалуйста, а то неловко как-то вышло.
1: Сергей, благодарю за победу. Она мне сегодня крайне нужна была.
0: Так.
1: Вот. Поздравляю всех с прекрасным праздником. Сегодня день Ивана Купалы.
0: Ага.
1: Можно официально купаться в водоемах. Ну и, в принципе, всем здоровья и вкусного обеда.
0: Оставайся на связи, Саша. Расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите за него побороться, и, возможно, вы Сергей, тогда, ну, в общем-то, действуйте, ребята. Впереди у нас еще обязательно будут возможности. Причем вот это уже с Юлей Погодиной. Поповым. Я на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Жень Крот. Всем пока и до завтра.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биглав Дэнс. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
5: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
6: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
7: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
8: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: «ДФМ». «Радио ДФМ».

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Radio DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагова, работаю радиоведущей, я такая же, как все, я тоже ничего не могу найти в собственной сумке и тоже сразу, как проснусь, забегаю в социальные сети. Мы такие разные, но с много общего мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Сегодня у нас отмечают праздники Ивана Купала, Рождество святого пророка Иоанна Предтечи Крестителя Господня. Также у нас глобальный день прощения. Сегодня важно простить всех, кто вас когда-либо обидел. Ну, в общем, втайне вы, конечно, можете показать им средний палец, но лучше сделать это со словами «прощаю». Также еще сегодня Международный день охраны почв, День киберспорта, День суахили и Иван Травник, Ярилина гулянье. Ну, в общем, травы сегодня можно собирать, и, как вы помните, если найти цветущий папоротник, можно исполнить любое свое желание. Так, и еще, друзья, мы сегодня решили обсудить с вами тему. Назовите вещь, которая в детстве казалась наказанием, а сейчас удовольствием. Я могу первое начать. Для меня это 100% и однозначно суп. Я в детстве терпеть не могла суп в любом его проявлении. Для меня это все было адским кошмаром есть суп. Причем неважно, какой — борщ, щи, гороховый. Сейчас я честно могу сказать, я прихожу в ресторан и чаще всего заказываю борщ.
2: Супчик.
1: Да, или какой-то суп, потому что готовить огромную кастрюлю супа, ну, никто не съест, он будет киснуть, а придешь в ресторанчик, на те же деньги купишь этот суп, съешь в удовольствие, и все, не надо ничего больше готовить. В общем, суп — это теперь такая большая любовь, прям one life. Дмитрий.
2: Для меня завтрак раньше был наказанием просто в детстве. Я не мог сразу как проснуться, запихнуть себя в что-то. Сейчас просто с таким удовольствием, да еще по полной программе, и первое, и второе, и третье, настругаешь себе, и ах! Ну и, конечно же, сон в детстве.
1: Да, сон, да, это, конечно, было ужасно. Знаете, вот просто, когда тебе говорили, надо спать днем, это ощущение, что идешь на плаху. А сейчас, когда? Куда? В постельку? Да что вы! Да с удовольствием днем поспать, вот так 2 часика, вздремнуть, как мы это любим называть, да, вот это говорим. Вот это, конечно, удовольствие из главных. И главное, бесплатно. Знаете, вот начинаешь ценить бесплатное удовольствие. Сон — это так прекрасно, что мне кажется, что он уже давно должен быть за деньги. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите вещь, которая в детстве казалась наказанием, а сейчас удовольствием. Куда мы принимаем?
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Если вам проще написать сообщение нам напрямую, то, конечно же, welcome. Напишите в любой удобный для вас мессенджер, в том числе Макс. Номер один для всех — 965-115-5-115.
1: Лучше мы сегодня наша стильная, фирменная, крутая кружка ДФМ. Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 515. 965 115 515. Реклама.
1: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Откройте на накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас расскажем, что нам говорят астрологи сегодня по поводу конкретно этого лунного дня. У нас какой? 22-й лунный день. 22-й. День покровителя мудрости и знаний Ганеши, а также символ золотого ключика, открывающего тайные двери. Ну, это метафорически. Луна сегодня меняет качество энергии. Если вчера мы активно действовали, то сегодня пришло время накапливать опыт и анализировать. Это день обретения мудрости, работа с информацией. Тайное может стать явным, а сложные загадки судьбы вдруг находят простые решения. Что нельзя делать 22-й лунный день? Отказывать в просьбах и быть жадным. Щедрость сегодня улучшает карму, а скупость блокирует приток благ. Игнорировать интуицию. Шестое чувство сегодня работает точнее любого компьютера. Заниматься торговлей и всякими разными спекулятивными практиками. Рисовать на теле символы вот в этот период нельзя. Интересно, а брови-то красить можно? Нет, нельзя. Вот говорят, даже брови нельзя. Так и написано. Татуировки хна. Ну, в общем, ничего наносить на себя сегодня нельзя из краски. Превращать обучение в игру и закрываться от новой информации. Что можно и нужно делать 22-й лунный день? Передавать опыт и знания. Наставляйте, помогайте, направляйте. Значит, еще медитировать на символы. Ну, то есть поработать с какой-то символикой, посмотреть на облака, вдруг там придет ответ на вопрос, который вы давно искали. Проявлять альтруизм, помогать, делать пожертвования, накормить, например, коллегу на работе. Очень хорошо.
2: Поделиться чем-то.
1: Ну да, вкусно. Вот если есть у тебя, например, пироженка, ты берешь так вот ножичком раз и напополам. Вот. У меня нет пироженки, надеюсь, у тебя есть. Читать книги сегодня тоже очень хорошо. Слово имеет целительную силу. Профессиональная сфера в этот период требует интеллектуального подхода. Этот лунный день не терпит суеты и физических перегрузок. Лучше всего заняться наведением порядка в документах или обучением. Вот такие дела.

0: Ну что, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Назовите нам вещь, которая в детстве была наказанием, а сейчас удовольствием.
0: Не выходить на улицу. То есть, если в детстве не выпускали с друзьями погулять, побегать по двору, то это просто было самым главным наказанием. А сейчас? Ну, не надо и не надо. Боже мой, особенно если дождь, плед, доставка еды, тогда это даже не наказание, это настоящий праздник просто. Спать днем сегодня популярная история. Вот сегодня без телевизора. Для меня в детстве это было просто самым кошмарным проклятием. А теперь, ну, без телевизора. Да и, пожалуйста, рилски полистаю, не проблема. Все-таки ночевать дома, а не у подружки. В детстве мечтала ночевать у подружки, мама не отпускала, а сейчас, сколько бы ни гуляли, сколько бы ни веселились в гостях, все равно торопимся, чтобы успеть домой ночевать именно в своей кровати. Вот такое тоже есть. Что еще?
1: Носить скучную одежду. Раньше все серое, неприметное, было носить просто невыносимо. Сейчас, наоборот, мой гардероб состоит только из серых и черных вещей. Чтение в детстве было наказанием, потом попались хорошие книги, и все изменилось.
0: Еда. Раньше была очень привередливая. Постоянно выбирала, если лук есть, не буду, если мясо не то, которое мне надо, тоже не буду. А сейчас вообще ела бы что угодно, лишь бы кто-то готовил, только не я. Такое вот сообщение. Значит, ложиться спать без телефона. Сейчас это лучшее, что может быть для глаз, мозга и психики. Ничего не делать, просто лежать. В детстве это было так скучно, так кошмарно, особенно если тебя днем отправляли спать и приходилось рассматривать ковер. Ковер, да. А сейчас при возможности это самый балдежный балдеж, только вот ковра уже нет. А я бы с удовольствием, вы знаете, посмотрела, пишет нам Елена.
1: Кстати, есть наверняка, может быть, заставки на телефоне специальные?
0: Да,
1: или, может быть,
0: ковер.
1: Приложение ковер есть для телефона?
0: У меня, кстати, есть проектор, ну, такой большой, и, ну, вот вместо штор ролл ставни, ну, такая большая, огромная, получилось, как экран гигантский, и я тут прикололась и включила там заставку Хогвартса. Ну, серьезно, можно и на 4 часа, она 4 часа идет, эта заставка Хогвартса, и у вас полное ощущение, что вы в Хогвартсе, и смотрите на этот волшебный лес и все остальное. Так, друзья, мы совсем скоро тоже волшебными вещами будем заниматься, а конкретно что?
1: Будем проверять вашу интуицию нашим методом тыка. Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
2: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Рубрика.
1: Ой, а у нас сегодня у нашей коллеги Женечки Шестровой день рождения. Давайте ей поаплодируем, нашей красотке. Ну и, конечно, продолжим заниматься нашими делами, то есть проверкой интуиции. Кому мы сегодня будем проверять интуицию?
2: Дозвонилась Ксения из города Златоуст. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мы рады вас приветствовать, Ксюшенька. Как настроение на танцполе?
3: Отлично.
1: Ну и прямо сейчас мы, конечно, проверим вашу интуицию. Вообще, как ее сами оцениваете?
3: Да не очень.
1: Ну, знаете. Но наверняка, если вдруг вам что-то кажется, вы же скажете, что вам кажется, да?
3: Конечно, да.
1: Ну, вот сейчас проверим, можно доверять этому или нет. На старт, внимание, поехали. Правда, что птицу-пересмешник можно услышать только в июле?
3: Да.
1: Правда, что слово «табаско» называли, словом «табаско» называли вождей племени майя?
3: Нет.
1: Правда, что средняя скорость падающей капли дождя примерно 30 км в час?
3: Правда.
1: Правда, что карамболь – это игра на бильярдном столе, у которого нет лунок?
3: Нет.
1: Правда, что валлаби – это блюдо на основе морских водорослей?
3: Да.
1: Нет. Что, да?
2: Да.
1: Не слышу.
2: Ксения,
1: да? Какое-то плохо слышно. Я не слышу ничего. Давайте повторим вопрос. Правда, что валлаби – это блюдо на основе морских водорослей?
3: Правда.
1: Чего? Не слышу.
2: Да,
1: что ж
2: да
1: такое?
2: Или нет, Ксения?
3: Не,
2: вот.
3: Нет.
2: Нет.
1: Не, а, все, вот сейчас, хорошо.
2: Принимаем ваш ответ.
1: Связь, последний момент, связь как будто, да, лучше стала. Давайте прямо сейчас выясним уровень интуиции. А то все не слышно.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
2: Молодец, Ксения.
1: Видите, из-за плохой связи чуть не лишили Ксению кружки. Совершенно
2: кошмар
1: просто
2: какой.
1: Невероятная была бы вот история. Итак, правда, что птицу-пересмешник можно услышать только в июле? Нет. Правда, что словом табаско называли вождей племени майя? Нет. Правда, что средняя скорость падающей капли дождя примерно 30 км в час? Да. Правда, что карамболь – это игра на бильярдном столе, у которого нет лунок? Да. Фигня какая-то, не игра. Ну ладно. Правда, что валлаби – это блюдо на основе морских водорослей? И вот тут, Ксения, скажите мне еще раз, что?
3: Нет.
2: Нет.
1: Вот все здесь. Молодец. Это сумчатое животное, чтобы вы знали, между прочим.
3: Я запомнила.
1: Ой, да ничего вы не запомнили, Ксения. Я вас умоляю. Я уже забыла, пока читала, а вы вот запомнили. Так, ну что, давайте прямо сейчас мы произнесем эту магическую фразу.
2: Ну и, конечно, оглушительные аплодисменты и вручение нашего приза. Фирменная кружка от Радио ДФМ теперь у вас есть. Поздравляем.
1: Знаете, к зиме придет. К зиме придет. Значит, и 10 секунд мы вам отдадим прямо сейчас.
3: Я хочу всем пожелать хорошего настроения и прекрасного лета, которого вот маленько не хватает.
1: Как это не хватает? А что, у вас там холодно, что ли?
3: Ну, у нас дожди, ливни, да.
1: Так, теплый летний дождь, это же прекрасно, волосы можно не мыть. Ну все,
2: огород не поливать. Огурцы будут сочные. Башки вам все.
1: Идеальное лето, идеальное.

0: Реклама. Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
4: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
3: Да, 100!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
14: Ленту! Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
15: Ну?
14: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
16: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
17: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
18: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Рекорд. Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM. Продолжаем разговор.
1: Какая,
0: у нас тема.
1: Какая вещь в детстве для вас была наказанием, а сейчас прям вот удовольствие?
0: Тихий час в садике. Ну, это самый популярный сегодня, так сказать, ответ. На втором месте, как вы думаете, что, Дмитрий?
1: Прогулка, скорее всего.
0: Когда? Да нет.
1: Нет?
0: Нет, нет. Чеснок и лук. Вот многие в детстве прям фиксировались, если нет, там плавает чеснок, ой, плавает лук, я точно вижу. То есть мама начинала обманывать, что нет, там никакого лука, не выдумывают. Первый газлайтинг в вашей жизни, друзья, он случился именно тогда, когда, во-первых, на рынке вы стояли на картонке и вам говорили, да кто на тебя смотрит, да кому ты нужна? Это уже обесценивание. И газлайтинг тут же. На втором месте это вот эта история. Mm-hmm. Лук есть, а вам говорят и уверенно заявляют, что его там 100% нет. Хотя вы точно его чувствуете. 100%.
1: Если потом с годами как-то лук, может быть, может и войти в наше меню, то пенка от молока...
0: Не войдет никогда.
1: Никогда.
0: Ой, друзья, я на самом деле считаю, что вообще люди... Конечно, с детства проявляют свои какие-то извращенные наклонности. Вот, и у нас за столиком, ну, столик маленький, сами понимаете, маленькие стульчики, маленький столик. И вот у нас один был извращенец за нашим столиком. Один был. По-моему, это девочка все-таки была. И мы все ей брезгливо отдавали эти пенки, которые она с удовольствием потребляла. Просто с таким удовольствием. Для нее это было самое лучшее, что могло быть. И она говорила, пенку не выбрасывать мне. И все ей отдавалось, вот это вот все. И я была человеком, который собирал вареное мясо из супа. Его тоже не все дети ели, но мне повезло, потому что вот этим извращенцем по мясу сидела я там. И радостно собирала это мясо у всех своих коллег, так сказать, по детскому саду. У вас, Дмитрий, были какие-то такие истории?
1: Я поддержу разговор с пенкой. Я вообще не мог.
0: А, я еще кисель всем отдавала. Кисель.
1: Вот, кисель я, кстати, мог и за добавкой еще сходить.
0: А, ну вот мы мой кисель бы пили. Точно, совершенно. Носить шапку и теплые колготки в минус 30. Сейчас понимаю, как мамы были правы. Голая поясница в минус 30 – это вообще не стиль, это глупость. Без связи остаться очень боялся всегда, а сейчас такой кайф. В детстве было наказанием, а сейчас цифровой детокс – это просто супер-пупер, когда тебя никто не трогает, и особенно по рабочим вопросам не дергают. Есть суп, но суп сегодня – это у нас популярный ответ. Учиться спать, и пусть не берут никуда в гости. Вот, никуда, не берут никуда в гости, в смысле, не зовут, наверное, никуда в гости, когда, опять же, в детстве тебя не приглашали на день рождения. И я сейчас там смотрела вот только что рилсики по поводу того, сколько денег нужно там дарить на свадьбу, плюс сейчас еще везде дресс-код, то есть нужно купить платье, нужно купить подарок, сейчас не покупают, там деньги кладут, и там, получается, там деньги там 10-20 тысяч человека, примерно, да, друзья, вот так, в зависимости от региона. И платье, ну, понятно, ты mm-hmm. должен по дресс-коду, который ты, может быть, этого цвета никогда не будешь носить. Ну, в копеечку. И многие отказываются от посещения подобных мероприятий, потому что просто понимают, что это очень дорого. Вот. А если еще там какие-то выкуп торта, мальчик-девочка, там уже можно вообще разориться. Вот. Так, еще, значит, сон в обед, остаться дома одному. В детстве это казалось ужасно страшным кошмаром. Как дома остаться одному? А сейчас, ой, пусть идут, гуляют, лишь бы дома почилить в одиночестве и почитать книгу. Кстати, насчет книги тоже написали два человека, что в детстве почитать книгу это было наказанием, а сейчас это сплошное удовольствие просто остаться вот так в тишине и что-нибудь почитать. Спать пораньше. В детстве как это спать пораньше? До последнего. Хочу пить. Хочу есть.
1: Жарко.
0: Мне жарко. Откройте окошко. Все то все. 5-10. А сейчас раз на подушку прилег и сразу уснул. Не идти на вечеринку. Значит, постирать и повесить шторы. В детстве родители заставляли это делать вместе с ними. Казалось ужасным наказанием. А сейчас так нравится. Такой запах в доме стоит. Прям альпийская свежесть. Вот это что-то такое, конечно. Может, вам уже и белье нравится гладить. Я не знаю, я до этого уровня дзена еще лично не доросла. Что еще есть?
1: На дачу на все лето. Ну, раньше, конечно, было наказанием. А сейчас таким удовольствием.
0: Я не знаю,
1: поближе к земле.
0: Для кого это было наказанием?
1: Ну, когда ты, тебя, может быть, знаешь, остаются в городе. люди, твоя тусовка, твои друзья. Тебя куда-то отправляют к бабушке,
0: или там,
1: с родителями.
0: У бабушки всегда
1: там
0: была отдельная тусовка.
1: И там никого
0: неправда.
1: Нет, друзей.
0: Мне кажется, там как раз была отдельная тусовка. И что мне нравилось в этих вот деревенских тусовках, в том, что родители не очень контролировали, во сколько ты домой вернешься.
1: Да.
0: Поэтому, извините, когда тебе 11, ты можешь вернуться в 2 часа ночи. А почему ты можешь так вернуться? Потому что лавочка стоит прямо рядом с домом, где ты же, и твои родители просто слышат, как вы там сидите, веселитесь и болтаете. И, соответственно, все вокруг тоже родители слышат. И поэтому вам это разрешали. Вообще, вот эта история мне очень нравилась в городе Мурманске. Потому что, ну, там, одно время я жила в Мурманске, и там есть такой, ну, полярный день. И там в час ночи светлее бывает, чем в 12 дня. И все дети, они говорят, так на улице светло еще, можно погулять. И как будто бы тебе разрешали. То есть вот солнце светит, ну ладно, хорошо, и погуляй. Мы могли гулять хоть до часу дня. Вот это правда. Ну, правда, во дворе, естественно, конечно. Но зато всей тусовкой. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам куда.
1: Какая вещь в детстве была наказанием, а сейчас удовольствием? Группа Радио ДФМ ВКонтакте и прямой номер для мессенджера Макс 960.
0: 55-115-5-115. Let's go!
2: Pogo! Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0 плюс.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
12: Окошкина.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Супер People. Конечно же, мы аплодируем каждому, кто стоит в очереди на заправку. Так, и, конечно же, прямо сейчас обсуждаем тему.
1: Какая вещь в детстве была наказанием, а сейчас удовольствием?
0: Много, много у нас подобных тем. Например, терпеть не могла в детстве, когда мама заставляла с собой лепить пельмени. А сейчас, вы знаете, сама с удовольствием леплю. И еще заставляю своих близких это делать. Получается, абьюз пошел по кругу. Пельменному кругу, так сказать. Еще поесть и лечь спать. Любое время суток. Это казалось абсолютным наказанием. А сейчас кайф, счастье, радость. Жаль, что редко удается. У меня трое детей. Вставать в школу к 8. А вот на работу приходится вставать к 6. К 8 это бы казалось просто каким-то сумасшедшим счастьем. Оставаться дома, чем ходить на праздники. Например, свадьбы. В детстве мечтала, чтобы меня кто-то позвал на свадьбу. Боже мой, пойти бы на свадьбу, посмотреть на невесту, потусить со взрослыми. А сейчас думаю, да ладно, не надо, дом посижу. Зачем мне эти свадьбы, в конце концов? Никуда не пошел, сэкономил, да. Домашний арест. Сейчас это называется идеальные выходные. Никого не видите, никуда не идти. Ну, вообще, конечно, ребят, что-то вы какие-то стали совсем уж прям. Честное слово. Вот наш Макс пришло от Елены Гронских. В детстве полоть грядки было наказанием, а сейчас это время отдыха. Никого не трогаешь, болтаешь с растущей морковкой и кайфуешь. Самое страшное будет, Леночка, когда эта морковка начнет вам отвечать. Понимаете, вот это действительно уже будет момент, когда стоит задуматься. Есть манную кашу. В детстве, особенно если с комочками. Какой кошмар. А сейчас кто бы сварил? А там с комочками, без масла, с маслом. Да все равно зайдет. Добрый вечер. Терпеть не мог ездить на дачу с родителями. Надо было в огороде помогать, собирать крыжовник, малину. А теперь сам на выходные лечу на дачу с участием. Занимаюсь тем, что не любил, так сильно не любил раньше. Что еще?
1: Раньше отобрали гаджеты. Все, весь мир рухнул. Сейчас отберите, пожалуйста, кто-нибудь у меня все гаджеты, чтобы меня никто не трогал хотя бы несколько минут. Так, наводить порядок дома и мыть полы. Невыносимая мука просто в детстве. Сейчас с большим удовольствием. И наказанием было, конечно, многие пишут, сидеть дома, когда все во дворе гоняют мяч, а сейчас кайф дома посидеть.
0: В детстве не понимал, как взрослые могут пить кофе. Это отвратительное пойло с горьким вкусом. Невкусно абсолютно. Ужас какой-то просто, когда мне дали один раз глотнуть, я вообще не понял, что это за кошмар и зачем его пьют взрослые, предпочитая какао с молоком, конечно. А сейчас кофе. Рано утром. Да как я могу вообще без этого жить? Солянка. Солянка казалась ужасом. Если мама варила солянку, это был самый ужасный день в детстве. Мама еще говорила, я старалась, готовила, а вы нифига не едите. Солянка это был самый ужасный, отвратительный суп с колбасой, с какими-то непонятными солеными огурцами. Это было ужасно. А теперь соляночка только в путь. Кстати, дорогие друзья, маленький лайфхак. У нас тут повар приходил как-то. В рубрике «Нужные люди» был у нас один. И рассказал нам секретик. Секретик такой, что если вы в ресторане, в ресторане в хорошем, наверное, можно взять солянку. Но вот если вы в каком-то общепите, ну, например, в столовке или где-то там... Ну, вдруг вы едете куда-то на обочине, там нашли какую-то кафешку.
1: Забегал.
0: Да-да-да. Или где-то в каких-то в районных общепитах решили попитаться. Солянку нельзя брать. Почему? Потому что часто ее повара делают из того, что уже отсрочено. То есть, грубо говоря, то, что идет под списание, колбаса какая-то уже протухает, что-то там какие-то вот нарезки, остались какие-то обмотки. Ну, в общем, какая-то фигня осталась, обрезки. И вот это все кидают в солянку. По сути, в каждой стране на самом деле есть блюдо, которое состоит из отходов. Вот как вы думаете, Дмитрий, какое блюдо такое есть в Италии?
1: Ну, в первую очередь мне приходит на ум пицца.
0: И это именно как так. Все, то же самое. Все, что осталось.
1: Все, что в холодильнике.
0: Все,
1: да.
0: Что валяется там где-то вообще. Все, это все идет вот в эту вот солянку.
1: Тесто,
0: кстати,
1: да.
0: Вот, например, паэлья. То же самое. То, что там чуть-чуть того. Во Франции это буайбес. Рыбаки вышли в море, ничего не словили. Словили две креветки, две сардины, две еще чего-то. Они все это покидали в одну кастрюлю, потому что больше не... И вот вам, пожалуйста, буайбес. Ну, кстати, во Франции еще есть такая же история, называется луковый суп. Это когда из лука делают целый суп. Ну, парадоксально, кстати, луковый суп оказался очень вкусным. Может, потому что они сыром, по-моему, сверху еще делают. Как-то они
1: еще
0: запудривают этот момент. Это, знаете, чтобы это как устрицы. Все такие, устрицы, это так вкусно. А что ж, если тебе так вкусно, ты его там всякими соусами фигачишь, чтобы как-то проглотить. Вот что за лицемерие? Тогда давай вот прям без соусов, прям сразу глотай. Вот. А они, знаешь, это запивают тем самым, ну, не будем говорить, да, алкоголь вредит вашему здоровью, и еще заливают тем самым. Ну, не тем самым, а уже другим самым. Но все равно как-то в частях никто не особо хочет это глотать. Ну, не знаю, может, кому-то и нравится, конечно. Но, тем не менее, мне кажется, самовнушение. Дмитрий, вы любите устрицы?
1: Ой, нет, что-то есть захотелось. Я бы вот как раз вот соляночки бы с удовольствием.
0: Мне кажется, что устрицы, это, знаете, все равно, что вот бывает у вас такое, вот вы где-то в море, например, плаваете и нечаянно воду глотнули. Знаете, ну бывает такое, да? Вот ты плаваешь и воду глотнул, да, соленый. Вот мне кажется, это то же самое, что и глотнуть воду, только там определенно еще какая-то есть структура.
1: Да, у меня еще просто был момент, когда я траванулся, но я, правда, сейчас не уверен, все-таки были это устрицы или что-то.
0: Или то, чем вы запивали.
1: Или что-то другое.
0: Да, конфеткой отравились вы, Дмитрий, скорее всего, конфетка. Там была конфетка несвежая, 100% именно так.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
2: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: О погоде, друзья. О какой погоде? Господи, да что со мной не так? Лунный же календарь. Ну вот видите, у меня луна и погода где-то рядом. Так, у нас в 23.22 стартует 23-й лунный день. И что это означает? Во-первых, началась четвертая, последняя фаза лунного месяца. Тяжелые дни впереди, даже опасные, когда вы можете почувствовать, как у вас зарождается определенный страх, негативная энергия, падают предметы из рук, организм ослаблен. Возникает апатия и нежелание действовать. Это нормально. Не вините себя, говорят нам астрологи. Вам просто не хватает энергии, ведь луна постепенно убывает. И, соответственно, появляются энерговампиры. Вы знаете, те люди, которые звонят вам именно тогда, когда вы сели поесть. Вот многие спрашивают, как в быту определить энерговампира? Значит, фиксируйте. Вот если вы только садитесь, например, поесть, или вы только легли в ванную, или вы только сели, извините, тысяча, простите, на вашего белого преданного друга, и вам в этот момент один и тот же человек звонит периодически, да, то это означает, что человек так проявляет свой энерговампиризм по отношению к вам. Ну, по крайней мере, так говорят энергопрактики. Поэтому следите за такими людьми и старайтесь все-таки ставить себя на первое место, а не отдачу энергии им. Нехватка энергии в этот период заставляет человека добывать ее из других людей. Сегодня на вас могут, не сегодня, а завтра уже, в следующие лунные сутки, могут оказать моральное давление. Не поддавайтесь на провокации и прогоняйте желание как-то ввязаться в подобные авантюры, как общаться с такими людьми, ссориться с ними, ну и впускать их в свой ментальный поле. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты и тем более не становитесь его причиной. Старайтесь подавлять себе любые негативные эмоции, оградить себя от людей на этот период, будьте внимательны и осторожны. Также очень хорошо в этот период как раз прощать людей. Вот сегодня тоже день прощения, и завтра он, соответственно, такой же. Избегайте возбужденных, активных, агрессивных людей. То есть вот футбольный матч, например, мимо. А сегодня у нас какой футбольный матч?
2: А вот прямо сейчас, в эти минуты, у нас Египет играет с Аргентиной. И, внимание, 1-0 в пользу Египта.
1: А вы знаете, о чем мы говорили с Поповым до этого? Я говорю, давай поспорим. Ну, просто интересно так, ну, чисто наспор, кто выиграет, Аргентина или Египет. И тут Попов, естественно, сказал Аргентина. И я понимаю, что мне, ну, как, не остается ничего, кроме, так сказать, Египет. И я говорю, а с другой стороны... Ну вот подумайте, когда мы последний раз были... Вот я, например, когда последний раз была в Аргентине? Ответ – никогда. Вообще никогда. А в Египте? В прошлом году,
2: и
1: летом.
2: Как
1: да.
2: бы все решено.
1: И я подумала, как-то это даже предательство на самом деле, что я не буду болеть за Египет. Это нечестно, потому что в Египте я была много раз, а в Аргентине никогда. И поэтому я решила болеть за Египет. И видите, 1-0.
2: Ну, в общем-то,
1: но все
2: да.
1: еще может измениться.
2: Да, пока что 15-я минута только матча. И за оставшееся время может произойти все, что угодно.
1: Давайте на что-нибудь поспорим, Дмитрий. Вот как-то неинтересно так, просто так.
2: Ага.
1: Давайте. Вы за Аргентину, я за Египет. Давайте, что?
2: Предлагать?
1: Ну, конечно.
2: Так, ну, себя трогать я не дам.
1: Да, а мне не особенно хочется, понимаете, Дмитрий.
2: Не сбривать ничего.
1: Дело в том, что... А, вы это имеете в виду.
2: Я знаю, что вы давно покушаетесь на мои брови.
1: На ваши брови,
2: да. Но нет, не в этот раз.
1: Ну, очень тяжело, тяжелый тут выбор.
2: Так, давайте 5 минут на раздумье, мы вернемся к
1: этой теме. Давайте не 5 минут на раздумье, давайте на классику.
2: На что?
1: А мы не можем об этом сказать, потому что алкоголь вредит вашему здоровью. Погода! On DFM!

0: А, Юленька, а вы не могли бы как-то, вот, может быть, начать делать прогнозы на исход футбольных матчей?
1: Почему это?
0: Потому что мы вот буквально с тобой поспорили, да?
1: Да.
0: 5 минут назад.
1: Чего там, Аргентина?
0: Нет, Лионель Месси не забил пенальти.
1: Молодец, красавчик.
0: Не забил Лионель Месси пенальти, чтобы сравнять счет в игре со сборной Египта.
1: Да?
0: По-прежнему Египет впереди 1-0.
1: Я колдую как могу, друзья, честное слово. Я прямо вот тут...
0: Что происходит вообще?
1: Потому что я должна выиграть, потому что я овен, я не могу проиграть. Это просто неестественно. Понимаешь, когда проигрывает близнец, это естественно, а когда проигрывает проигрывает овен, это неестественно. Все вполне логично. Поэтому вот сейчас пойдет дождь. Если пойдет дождь, я выиграю. Понимаете, Дмитрий? Вот так должно сработать.
0: Как это магия, вне Хогвартса.
1: Вот. Но на самом деле, понимаете, вот хорошо, когда человек болеет искренне. Вот я болею искренне. Вот.
0: Это чувствуется.
1: Искренне,
0: чувствуется.
1: Да, потому что мы поспорили уже с Дмитрием не просто так, а на что-то. Что хорошо вот с Дмитрием спорить, потому что он выиграет, все равно я выиграю. Мы спорим на такую вещь, которую мы все равно вдвоем...
0: Воспользуемся в итоге.
1: Выиграют все равно все. Так,
0: победит,
1: ну что?
0: Победит дружба.
1: Какая у нас тема?
0: Какая вещь в детстве была наказанием, а сейчас удовольствием? Буквально у нас минутка на это обсуждение, потому что потом перейдем к игре.
1: Так, вот у нас сообщеница есть в Максе. На ваш вопрос, что мне не нравилось в детстве, а нравится сейчас, помню вдруг эпизод из фильма «Батя», когда Макс маленький, ужинает с батей, батя заставляет Макса пить молоко и сообщает, что в его батином стакане напиток еще отвратительный. Макс пробует, да, это ужасная гадость. Значит, ненавидел читать в школе, а сейчас книги везде: дома, на даче, в бардачке машины. Также молочный суп. Вы знаете, я терпеть в детстве не могла молочный суп. Ни с рисом, ни с макаронами, никак не могла протолкнуть. А когда сделала первый раз ребенку, не заметила, как съела сама, а ребенку-то, в общем-то, ничего и не досталось. Вы не поверите, друзья, мне в детстве никто не верил, но это правда. Я терпеть не мог сгущенное молоко. Ни сырое, ни вареное, никакое. Вообще сгущенное молоко, это было отвратительно. А сейчас жить без него не могу. Как говорится, что мы будем есть, если нет сгущенки?
0: Ну что, друзья, впереди у нас игра, называется «Есть контакт». Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012 на раздаче наша фирменная кружка от Radio DFM.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2.
11: Окошкина.
12: А
11: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
12: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
13: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: «Есть контакт».
1: А прямо сейчас, друзья, мы играем «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, отдадим подарки. Если не сложится, ну, ничего не отдадим. Кто здесь?
2: Вместе с нами Александр из Москвы. Александр, приветствуем вас.
3: Привет, привет.
1: Ну что, Александр, прямо сейчас вы можете выбрать себе напарника, человека, который будет объяснять вам слова. Это или я, или Дмитрий. Пожалуйста.
3: Давай ты.
1: Кто ты? Это я?
2: Юля.
1: Ты это ты, я? Да. Ну, давайте, прямо сейчас попробуем. На старт, внимание, поехали. Как по-другому называют батон?
3: Хлеб.
1: А еще по-другому? Если белый. Ну, такое вот...
3: Батон белого.
1: Не-не-не.
3: Буханка.
1: Немножко проще. Полукруглая такая, полукруглая фигня, и там сверху еще такие нарезки. Как это называется? Так, сейчас вернемся к нему.
3: Дальше.
1: Значит, не миллиардер, а дешевле.
3: Миллионер.
1: Правильно. Значит, если я говорю, вот я знаю что-то, и мне нужно это повторить словом, то это, ну, вот я пытаюсь, как это, произведение повторить.
2: В школе раньше говорили. Близко
1: это.
2: К тексту.
1: А?
2: Да.
1: Пересказ.
2: Да,
1: есть.
3: Пересказ.
1: Да. А третье, это вот не батон, а... Да, боже мой, весь Питер.
2: Ну, сладкое бывает, с маком.
3: Булка, хлеб.
1: О, молодец, все, сказал, успел, кстати, успел. Булку успел сказать. Все, булка.
2: Булка.
1: Да, ну, кривенько, как говорится, вместе с Поповым, но мы смогли это объяснить. Спасибо, Дмитрий, за такие сложные слова. Пересказ вообще. Вот как можно взять было написать пересказ? Что это за слово вообще такое? Дурацкое.
2: Заметь, как Александр хорошо его понял. Это, кстати, достойно объяснила. Очень понятно.
1: Я достойно объяснила миллионерам. Мне там понятно, понимаешь, дешевый миллиардер. Уже сразу все сразу понятно. А вот с вашими, извините, пересказами...
2: Ну как-то булку мы долго мяли.
1: Да, булку мяли долго. Ну ничего, зато у нас все получилось, аплодисменты.
2: Александр, вручаем вам нашу фирменную крутую кружку от Radio DFM.
1: И, конечно, еще 10 секунд на все приветики.
3: Ну, привет всем, кто узнал. Привет моей супруге. Надеюсь, он меня сейчас слушает. Моему сыну Тимофею и любимой теще. И всем-всем-всем.
1: Посмотри, какой красавчик. Вот все правильно сделал. Прям как надо. Ну просто. Держи пятерка. Мам, я пятерку получила.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама.
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый платчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что

0: on DFM.
1: Сейчас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. По статистике, обувь быстрее изнашивается на правой ноге. Раньше в Англии девушки носили во рту булавку. Она могла спасти даму от поцелуя с незнакомцем. Фу, пусть целует. Так, шутка, друзья, но все-таки булавка – это перебор. Ежегодно люди тратят 10 миллиардов долларов на корм для кошек и собак. Я имею в виду в общем, наверное, все-таки. Работа на заводе лучше сохраняет психику, чем офисная, сообщают психологи. Ну, понятно, потому что на заводе все, ты работаешь, ты понимаешь, где у тебя результат, что нужно сделать для того, чтобы ты стал лучшим, так сказать, как направить энергию и силы в результат. А в офисе интриги, расследования, за спиной вечно шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Вот это все очень мешает.
2: Бумажки,
1: вот, честное слово. Нет, бумажки, компьютеры, да бог с ним. Вот это вот то, что за спиной постоянно, то, что все боятся, не дай бог, ты шагнешь куда-то повыше, чем они. Понимаешь? И вплоть до того, что начальник даже боится, что ты не дай ты, боженьки, на его место прыгнешь. И все тебе мешают, как будто бы двигаться по твоему вектору. Умные люди склонны к беспорядку и чаще ругаются матом. Я не знаю, мат вредит нашему здоровью или нет, надо дисклеймер делать. Ну, в общем, факт остается фактом, что умные люди, вот это называется творческий беспорядок, всегда вокруг себя какое-то такое беспорядочное пространство организуют. Если срывать клубнику с ножкой, то она сохраняется гораздо дольше. Давайте, друзья, все-таки опять же решим, вот сейчас у нас пойдет этот момент с грибами. Значит, пойдет постоянный спор. Срезать гриб и правильно или выкручивать? Правильно выкручивать гриб. То есть правильно, соответственно, не срезать, чтобы вот эта плодоножка, ну как это вот фигня вот эта. Как
2: грибница.
1: Ее? Грибница не гниению не поддавалась. И правильно на самом деле выкручивать. Опять же, когда они говорят, вот вы таким образом портите грибницу. Я не видела ни одного лося, который ходил бы с ножом и срезал, так сказать, грибы. Вот. Животные всегда, соответственно, губами выкручивают, то есть вырывают гриб, и ничего с ним не происходит. Чтобы вы поняли, вообще вся вот эта вот система огромная, грибница, она гигантская, она огромная, и поэтому если вы вырвете гриб, ничего не случится с этой огромной системой. Абсолютно точно. И главное, она не будет гнить. То есть на самом деле, если вы вырываете гриб, а лучше выкручиваете аккуратненько, то это намного лучше, чем если вы будете срезать. Вот, я надеюсь, вы можете меня проиндексить, вы можете спросить у женщины, которая лучше всех все знает, да? Вот это вот...
2: Лосей спросить в конце концов.
1: Елена, как правильно вот это вот все, да? Вы можете спросить, можете взять интервью у лося в конце концов, да? То есть это аксиома, она не требует доказательств. Все, вот и все, вот и все. Мы сейчас кого-то просто, мне кажется, так, типа, в смысле? А зачем мы с ножом ходили? С ножом вы ходили, дорогие мои, чтобы в случае, если на вас нападет медведь, вам было чем обороняться. Все.
0: It's showtime. Pogo. Pogo.

0: страшную весть несу я тебе, Надежда. Зови детей.
1: Что такое? Египет обыгрывает Аргентину? Ты это хотел сказать?
0: Нет. Москвичам приготовиться. Синоптики предупреждают, что дожди в Москве будут идти почти 2 недели без остановки. Температура не поднимется выше 20 градусов. Ну, лето, июль. Ну, боже мой, ну, конечно, мы этого только ожидали. Вот, хотелось бы плюнуть, простите меня, всем вот тем синоптикам, которые говорили... Москву ждет аномальная жара этим летом. Ты видел аномальную жару? Вот прям вот чувствовал аномальную.
1: Ну там сколько? Там у нас несколько дней было, по-моему.
0: Аномальные.
1: По-моему, в
0: мае. Обычные абсолютно теплые дни. Конечно, чтобы аномальная, а тут вот 2 недели в июле. Просто сидите, мерзнете.
1: Просто
0: классно.
1: Вычеркиваем просто вообще вот из отдыха своего.
0: Это отвратительно. Я считаю, что это жестокость. Понимаешь? Это просто ужасно. Это вот, знаете, из серии, когда ты всю неделю сидишь на работе, на улице тепло, классно, все гуляют, на пляже загорают, а ты на работе торчишь. А потом выходные, и обязательно холодно, и обязательно дождь. Ну вот где справедливость? Где она? Ну почему так все? Ну объясните мне. Ой, никто не объяснит. Ладно, в общем, тема-то у нас какая была?
1: Какая вещь в детстве была наказанием, а сейчас удовольствием?
0: Значит, очень не любил смотреть новости.
1: Кстати, да, все-таки взрослые передачки.
0: С родителями, да. Терпеть не мог, когда они переключали на новости. Это было просто наказанием. Я думаю, боже, ну как можно смотреть эту нуднятину? Как вы думаете, что теперь я читаю первым, как только проснусь? Конечно же, новости! И это все я обожаю. Включаю, всегда ищу, жду, когда будут показывать какие-то новостные программы. Опять же, вот тут у нас про очевидное, невероятное, про все остальные подобные научно-познавательные программы тоже писали, что хотела смотреть мультики. Я думал, я вырасту и буду смотреть мультики круглыми сутками. И никогда не буду включать такую нуднятину, какую смотрят мои родители. И как вы думаете, что? Конечно, теперь я смотрю только научно-познавательные фильмы. И мне от этого просто чистый кайф.
1: У Елены была проблема раньше. В детстве заставляли с утра пораньше ходить по грибы и ягоды. А теперь это ее место силы. Екатерина пишет. Сидеть тихо. Теперь это ценная практика медитации, а не наказание. А еще ходить за хлебом. Сейчас прекрасный повод выйти на улицу. Хотя я помню, раньше с большим удовольствием куда-нибудь в магазин тебе дают.
0: Ну, потому что у меня всегда был... Я не знаю, дорогие друзья,
1: сдача,
0: как жили вы.
1: Сдача,
0: да, сдача. Но мы, видите, вот понимаете, мое поколение.
1: Конечно.
0: Сразу. Да, сразу. А за сдачу можно себе оставить?
1: Да, да, да.
0: Вот эта фраза, вот эта, а сдачу можно себе оставить? И если тебе говорили, да, сдачу ты можешь себе оставить, просто, да, все, я сбегаю, никаких проблем. Куда бежать? Только куда? Так, еще у нас здесь пишут как раз тоже про телевизионные программы, тоже терпеть не могли смотреть всякие серьезные программы взрослые, вообще это было ужасно. Я в детстве терпеть не могла слушать классическую музыку, просто не понимала, зачем мне это надо. Музлитература в музыкальной школе — это было страшно. Вивальди, Моцарт, Шопен. Это все было испытанием для моих ушей. А сейчас это любимая музыка. Всегда во всех моих гаджетах только классическая музыка. Получаю от нее настоящее 100% удовольствие. Ну что, друзья, прямо сейчас мы бомбим финалочку, выясняем, кто у нас самый крутой. И сейчас, собственно, мы определим. Пожалуйста, вот у меня под одеялом у Пагомы, по-моему, да, выбрали?
1: Да,
0: ага.
1: Да, да.
0: Вера Александровна написала, а я бы сейчас посидела наказанной в сторонке от всех, чтобы ко мне никто не подходил. Я менеджер по продажам. И мы это очень хорошо понимаем, потому что, действительно, когда ты работаешь в продажах, мне кажется, все, что ты хочешь, это только что, чтобы тебя никто не трогал. Да, и все. Поэтому мы аплодируем.
1: Поздравляем, Вера Александровна, вручаем нашу фирменную кружку.
0: И, конечно, друзья, мы желаем вам сегодня солнечного вечера. Да, я понимаю, что вечер, вроде как солнце не подразумевается, но солнце, оно всегда в душе. Всегда это отражение нашего настроения. И пусть оно будет вместе с вами, вне зависимости от того, что там за окном. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Прикину худи, прыгну в эмпецмотка на всю. Гаязов Бразерс. Мне все за, я хочу на Бали. Акмаль. Под облаком милита. С высоты не смотри. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: простите? Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Дерула.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
7: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь, рядом.
12: «Доктор, я боюсь». По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. «Радио ТФМ».

Реклама. Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Shades House.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.